0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 17-22 градуса выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебске по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 17-22 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

ударит бит. Наши чувства Боинг, пристегнем ремни. Что мне нужно от тебя, детка, знаю, это сладкий вайб, но нем позже зай. Полуголый тон, звездопад, смотри, красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени, волнуюсь, будто на сцене.

взлету. Просим вас привести спинки кресел и столики в вертикальное положение. Опустить подлокотники. Открыть шторки на иллюминаторах. Застегнуть и затянуть ремни безопасности.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 17-22 градуса выше нуля. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 17-22 градуса выше нуля. Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск». Тоже

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 17-22 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить. Зимой добро жарить. Кондиционеры Кинг Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 17-22 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 8 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебске по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 17-22 градуса выше нуля. Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 17-22 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск.
1: Вива Виктория.
2: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория» – рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. Сегодняшняя история началась задолго до эффектных стартов и не самых положительных моментов. Белорусская легкоатлетка Марина Арзамасова, дочь знаменитой бегуньи Равили Аглединовой, с детства занималась теннисом. И о беге даже не думала, хотя свои первые шаги сделала именно на стадионе. Пока мама оттачивала мастерство, годовалую малышку оставляли с тренером. По окончании одной из таких тренировок Равиле сообщили, что Марина уже ходит. Но в один момент жизнь 12-летней девочки перевернулась с ног на голову. Потеря мамы обернулась для Марины желанием почтить память самого близкого человека, пойдя по ее стопам. Наставником девочки вызвалась быть подругой ее матери Наталья Духнова. Изначально Марина была достаточно слаба физически, зато умна и целеустремлена не по годам. Да и проблем с точки зрения своего характера никому не доставляла. Поэтому тренировки шли как по маслу, и в скором времени первые небольшие старты уже покорились бегуньи. А затем беременность, роды, и все пришлось начинать фактически с нуля. И тут Марина справилась. Олимпиада 2012 года, где Арзамасова показала отличный результат, но в полуфинал не прошла. Чемпионат Европы 2014 года и заветное золото. И следом игры 2016 года, где в финальном забеге Марина пришла в седьмой. Несмотря на то, что желаемый результат, который даже набит в виде тату на ноге девушки, она не побила, можно смело сказать, что в карьере она преуспела. Да и не только в карьере. В 2018 году в семье Марины произошло еще одно пополнение, но желание стать лучше оно не убавило. Однако в 2019 году мечты спортсменки разбились в пух и прах после антидопингового теста. Бегунья была дисквалифицирована с чемпионата мира и отстранена на длительный период, а затем и вовсе повесила беговые кроссовки на гвоздик. Хотя спорт так и остался неотъемлемой частью жизни Марины. Мало того, что она сама тренируется каждый день, в свой третий декрет она уходила с должности инструктора национальной команды Беларуси по легкой атлетике. И да, третьим ребенком стал долгожданный мальчишка. На данный момент большую часть свободного времени многодетная мама посвящает семье. Хотя, помимо домашних дел, Марина не забывает и об участии в различных благотворительных программах. Пожелаем Марине успехов на всех поприщах, а рубрика «Вива Виктория» продолжит знакомить вас с выдающимися белорусскими спортсменками, которые смогли покорить мировые спортивные вершины.
1: «Вива Виктория». Наша музыка. На радио «Витя».

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Доброе утро. Витебские по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 17-22 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Хитрости в программе «Полезный завтрак» на радио Витебск.
1: Категория 12+.
2: Какие продукты помогают быстрее проснуться, почему солянку называли похмелкой и как приготовить быструю простую закуску из кабачков? Об этом не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: Цитрусовый шоколад по утрам помогут быстрее проснуться. Специалисты по питанию назвали заряжающие энергией по утрам продукты. В соке цитрусовых содержится большое количество витамина С, который наполняет организм энергией. Горький шоколад, в свою очередь, богат магнием. Этот элемент способствует высвобождению эндорфинов, гормонов счастья, и серотонина, необходимого для борьбы со стрессом. Самый полезный вариант завтрака – каша. В ней содержатся медленные углеводы, которые дают быстрое насыщение и энергию на несколько часов. Диетолог Елена Соломатина сообщила о необычной способности популярного напитка уменьшать грудь некоторым женщинам. Это, как выяснили шведские исследователи, происходит при приеме больших доз кофе. Исследование говорит о том, что у женщин с определенным геном размер груди может уменьшаться от чрезмерного употребления кофе. Более 3 чашек ежедневно, уточнила специалист. По словам Соломатины, подобное влияние кофе распространяется на женщин, являющихся носительницами определенного варианта гена С.
0: Полезный завтрак. Горячий хит на радио Витебск.

0: Всем известна солянка – питательное и сытное блюдо, которое заменяет одновременно и первое, и второе. А знали ли вы, что в старину ее называли не иначе, как похмелка? А подавать это блюдо к столу русской аристократии считалось верхом дурного тона. Изначально суп называли «селянкой» от слова «село», ведь это было одно из любимых блюд жителей деревень. Впервые название «солянка» упоминается в литературе с 15 века. Селянка была острым и жирным супом, служила и первым, и вторым блюдом, а также отличной закуской к водке. Острое и жирное ее делали, чтобы солянка помогала долго пить и не пьянеть. Кто именно придумал рецепт солянки, неизвестно. Есть версия, что рецепт этой сборной солянки был придуман женами деревенских работяг, которым приходилось отпаивать своих мужей после гулянок. Отсутствие яркой истории создания солянки не мешает этому супу оставаться одним из самых популярных в славянской кухне.
1: Полезный завтрак. Наша музыка на радио Витебск.
2: Всем привет, я Никита Белько. Слушайте мои песни на радио Витебск.

0: Быструю и простую закуску можно приготовить и не только из огурцов и помидоров, а, к примеру, из кабачков. Лучше использовать овощ раннего урожая. Он имеет тонкую кожицу и нежную мякоть. Нам понадобится, собственно, сам кабачок, а также укроп, чеснок, соль и специи по вкусу. Овощ моем, если кожура жесткая, ее лучше снять. После нарезаем кабачок тонкими слайсами. Зубчики чеснока пропускаем через пресс. Укроп измельчаем. Кабачок, чеснок, зелень укладываем в целлофановый пакет или пищевой контейнер. Добавляем соль и специи. Заворачиваем пакет или крышкой накрываем контейнер. Интенсивно встряхиваем несколько раз, чтобы все равномерно перемешалось. Ставим в прохладное место. Подавать закуску можно уже спустя 35-45 минут, а еще более ароматными овощи станут на следующий день. Приятного завтрака и отличного дня!
1: Полезный завтрак на радио Витебск.
2: Реклама. Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 17-22 градуса выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск.

0: Расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. Сегодня у нас тема, от которой в моих мыслях спина начинает болеть мгновенно.
1: Воу, а вот это уже интересно. Что же это такое?
0: Ковры. Конкретнее их производство. Заранее дам ответ на твой вопрос «почему?». Труд безумно кропотливый, несмотря на огромное количество техники. И мне, если честно, даже трудновато представить, чтобы я смогла отстоять у станка энное количество часов.
1: Ну, я бы вообще минут через 20 начал спрашивать, а можно перерыв на кофе? А ковер можно сделать поменьше? А можно вообще без ковра?
0: При этом Витебске единственное в стране предприятие, где ковры производят в промышленных масштабах. И находится оно в старинных корпусах еще конца 19 века. Бельгийцы когда-то здесь фабрику построили, а мы до сих пор этим пользуемся.
1: Ну, бельгийцы молодцы. Приехали, научили нас ткать ковры, а потом уехали, а нам теперь на этих станках работать. Хотя, если честно, станки сейчас уже не те. Современные, мощные. На них одновременно два ковра ткутся, зеркально друг к другу. Это как будто один человек делает работу за двоих.
0: Кстати, да, двухполотный способ. Я пока не посмотрела вживую, как это работает, даже представляла с трудом. Но теперь ничего не скажешь. Умная технология. Меньше времени и материала уходит.
1: При этом ткачи все равно работают тяжело. Это же не просто кнопки нажимать. Нужно следить за узором, за натяжением нитей, за качеством. И каждый ковер проверяют. Потому что если где-то косяк, потом дома люди будут на него смотреть годами и вспоминать явно не лучшими словами.
0: Особенно если этот ковер 2 на 3 метра. Его же еще и чистить потом надо. А мы тут в эфире восхищаемся, как его красиво сделали.
1: Кстати, недавно на предприятии начали делать свои ковровые нити. Раньше в основном привозили, а теперь запускают свое оборудование. И сами красят в нужные цвета. Плюс запустили проект по производству грунтовой ткани. Это основа ковра. Тоже раньше в основном импортировали.
0: То есть постепенно стараются все делать своими силами. И при этом продукцию выпускают по ГОСТу, за что наши ковры и ценятся не только в Беларуси.
1: Да, и это действительно можно и нужно уважать. Потому что ковер это вам не носки на пару дней. Это вещь не на один сезон. Люди его выбирают надолго. И когда знаешь, что он сделан здесь, с нормальным контролем качества, уже как-то спокойнее.
0: Особенно с учетом того, что и детских вариаций там невероятное количество. И по размеру, и по рисунку буквально подберут под каждого капризного малыша. Так что, если будете в Витебске, обязательно посмотрите на эти творения.
1: Главное, не предлагайте мне там поработать ткачом. Я сразу пущу под откос годы работ.
0: Учтем. Спасибо, что предупредил. Это была рубрика «Гид по-нашему».
1: У микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. До встречи в эфире. Всем пока-пока.
2: Гид по-нашему. Наша музыка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Президент Беларуси поздравил лидера Соединенных Штатов Америки с Днем Независимости и 250-летием образования США. В поздравительном адресе отмечается, что между нашими народами никогда не существовало противоречия. Александр Лукашенко, как президент Беларуси, готов работать вместе для нормализации белорусско-американских отношений, а также поддерживать стремление Дональда Трампа сделать планету более безопасным местом для детей и внуков. Глава белорусского государства пожелал Дональду Трампу и каждому гражданину США мира, счастья и процветания.
0: Новости региона.
1: В Полоцком районе произошло смертельное ДТП вечером 3 июля на автодороге подъезд к Полоцку от Р-20. 20-летний водитель автомобиля BMW потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате аварии 17-летняя пассажирка BMW скончалась на месте от полученных травм. Водитель также пострадал, он получил телесные повреждения, был госпитализирован. По факту аварии назначена проверка, сообщает областная ГАИ. В связи с трагедией госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении правил дорожного движения на загородных трассах. Необходимо выбирать скорость с учетом состояния проезжей части, видимости, погодных условий, избегать рискованных маневров и внимательно прогнозировать дорожную ситуацию. Российские войска полностью взяли Константиновку в ДНР, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом было доложено Владимиру Путину во время его посещения одного из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск, информирует ОНТ. По его словам, этого удалось добиться благодаря героизму российских военных, а стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у них. Дмитрий Песков также отметил, что президент поручил принять все меры для эвакуации мирных жителей, которые остаются в городе. Кроме того, он напомнил о полном освобождении ЛНР и значительном продвижении российских сил в ДНР. Идет также, по словам президента, плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях. С начала года освобождено 133 населенных пункта, добавил представитель Кремля.
0: В Беларуси.
1: В День независимости 3 июля в 22:55 по всей Беларуси прошла традиционная республиканская акция «Споем гимн вместе», которая стала символом национального единства. Тысячи граждан, собравшись в своих городах, объединились, чтобы исполнить государственный гимн. Особенно масштабным мероприятие прошло в Минске, где акция стала кульминацией праздничного концерта у стелы «Минск. Город-герой». День независимости отмечали в каждом уголке страны. На Витебщине праздничный концерт прошел на площади Победы. Он собрал сотни зрителей. Творческие коллективы и артисты адресовали музыкальные, инструментальные и хореографические поздравления стране. Выступил и легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Песнеры». Артисты поделились, что проехали полстраны с концертами и попросили Витебск передать привет Беларуси, записав памятное видео со сцены. Северному региону они пожелали мира, добра и процветания. Затем тысячи жителей области на площади Победы спели гимн вместе. Масштабная акция стала кульминацией празднования Дня независимости. В акции приняли участие помощник президента, инспектор по Витебской области Владимир Юргиевич, зампредседателя облсполкома Алексей Гуйда, председатель горосполкома Алексей Героев. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сыр плавленный «Минчанка» 300 граммов, 4 рубля 99 копеек. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 17-22. Витебские столбики термометров поднимутся до 22 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства.

0: Радио Витебск. Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
1: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В Нацбанке сообщили, как обеспечивалась финансовая стабильность в Беларуси в 2025 году. «Нафтан» принимал брестское «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В белорусском Буцлаве прошли торжественные службы, на которые прибыли тысячи паломников, чтобы поклониться иконе Буцлавской Божьей Матери. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Радио Витебск. Гид по-нашему.
1: Всем привет, на Радио Витебск «Гид по-нашему», и с вами
2: Влад Кузьмин
1: и Настя Гордеева.
2: Мы вам расскажем, какие белорусские товары и места знают и любят абсолютно все. Сегодня мы решили поговорить про одну штуку, от которой сложно оторваться – журавины.
1: Если не поняли, что это – клюква в сахаре. Да, та самая из яркой коробочки.
2: Если честно, я ее могу открыть с мыслью «только одна, не больше». Но почему-то потом нет полкоробки. Я же не одна такая, да?
1: Ай, ну

0: признавайся, ты уже не раз так делала. Каков исход?
1: Молчу. Но это же вкусно. Снаружи сладкая сахарная корочка, а внутри настоящая клюква с характером. Кислинка такая, что скулы сводит, но остановиться невозможно.
0: И самое интересное, что эту клюкву делают только в одном месте Беларуси. В глубоком. Нет, не озере, а на заводе. И там, кстати, не берут готовую сахарную пудру. Сахар специально мелят на такой мелкие мельницы, что он получается как тополиный пушок.
1: Вот поэтому она так нежно тает во рту. Не скрипит на зубах, не хрустит, а именно растворяется. Я когда первый раз ее попробовала после долгого перерыва, подумала: прощай, зарплата, привет, спортзал.
0: А еще в ней нет никакой химии, ни красителей, ни ароматизаторов, ничего искусственного. Только клюква и сахар. В общем, без ГМО, как модно говорить.
1: И, кстати, за это ее уже заметили. Недавно на международной выставке Prodexpo 2025 ей дали гран-при.
0: То есть не только мы в Беларуси ее уважаем, но и за границей оценили.
1: А еще я вспомнила, как в детстве это было таким взрослым лакомством. Родители иногда покупали, и ты сидишь такой: одну ягодку себе, вторую, а потом уже никто не считает.
0: Не, ну послушай, это классика. Открыл коробочку и прощай самоконтроль.
1: Так что, если не пробовали, очень советуем. Это не просто сладость, это когда вкусно, натурально и по-белорусски.
0: А вы, кстати, клюкву в сахаре любите? Или у вас есть свои вкусные грешки, от которых невозможно оторваться? Рассказывайте.
1: Ну а мы продолжим искать продукты, которыми можно гордиться.
0: Уверен, таких ну очень много. Если попробовать все, штаны нужно искать на пару размерчиков больше.
1: Зато в меру очень даже полезно. И на подарок тоже топ. До новых встреч в программе «Гид по-нашему» на радио Витебск.
2: «Гид по-нашему». Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: В связи с установившейся жаркой и засушливой погодой резко возросло количество пожаров в лесах и на торфяниках. В 95% случаев по вине человека. МЧС Республики Беларусь предупреждает: берегите лес от пожаров. Помните, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную или уголовную ответственность.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города – мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В День независимости милиция обеспечена охраной общественного порядка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Чрезвычайных происшествий в местах проведения праздничных мероприятий не допущено. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД продолжают нести службу в усиленном варианте. Основное внимание уделяется вопросам обеспечения дорожной, личной и имущественной безопасности граждан. В МВД поблагодарили жителей и гостей Беларуси за понимание, законопослушание, поведение и соблюдение мер безопасности. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что силы ПВО России успешно отразили атаку, сбив 72 беспилотника ВСУ над Ленинградской областью. Один из аппаратов упал в Петергофе, об этом сообщает ОНТ. При этом жертв и разрушений зафиксировано не было.
1: Экономика.
2: Совместная работа Нацбанка и правительства Беларуси позволила противостоять внешним вызовам, обеспечить финансовую стабильность и ограничить инфляционные процессы. Об этом говорится в аналитическом обозрении, опубликованном на сайте Нацбанка. В частности, отмечается, что финансовые услуги оказывались непрерывно и бесперебойно, обеспечивалось стабильное функционирование банков и иных финансовых организаций. В течение года банковским сектором соблюдены нормативы безопасного функционирования. Показатель достаточности нормативного капитала находился на уровне, покрывающем принимаемые банками риски. Также подчеркивается, что усилия Нацбанка были направлены на формирование долгосрочной стратегии по выстраиванию потребительского кредитования в приемлемых для экономики масштабах и с приоритетной ориентацией кредитных потоков на финансирование товаров отечественного производства.
1: Новости спорта.
2: «Нафтан» принимал брестское «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Новополочане не смогли поправить свое турнирное поражение, отмечает газета «Витебские вести». Игра в очередной раз обнажила проблемы «Нафтана» при действиях в обороне. Итоговый счет 2-4. Новополочане занимают последнее место в первенстве, отставая на 3 очка от «Батэ», который на 15-й позиции. Напомним, ранее на этой неделе «МЛ Витебск» с таким же счетом победил в гостях «Славию», а «Витебск» свой поединок этого тура сыграет сегодня дома с «Днепром».
1: Беларуси.
2: В белорусском Боцлаве прошли торжественные службы, на которые прибыли тысячи паломников, чтобы поклониться иконе Боцлавской Божьей Матери. Подробности сообщил канал ОНТ. По данным организаторов, в этом году в национальные санктуарии пешком пришли 2680 человек, преодолев 2717 километров. Об этом информирует Белта. Среди паломников были люди всех возрастов. Самым юным участником стал 26-дневный младенец, которого родители несли на руках, пройдя 123 километра за 5 дней в составе группы из Минска. Верующие из Молодечна совершили 33-е по счету паломничество, пройдя 125 километров за 5 дней. Группа из Барановичи прошла почти 3 сотни километров за 9 дней. Более сотни паломников преодолели 133 километра из Полоцка. Многие шли с семьями. Всего в шествии от Пузырей до Буцлава за один день приняли участие 325 человек, пройдя 15 километров. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске по области переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы местами грозы, ветер западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 17-22, в Витебске столбики термометров поднимутся до 22 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
3: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
4: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

предупреждала, я тебе ведь говорила. Мы слишком разные, хочу уюта дом. Ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку. По новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
4: Теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
5: Отвечайте на наши вопросы вместе. Как правильно вести себя у водоема?
4: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями? Нырять с обрывов и мостов?
5: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
4: Узнай больше о безопасности на 112.бай.
5: Проведи время с пользой!
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Радио Витебск.

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Студия Amazon MGM, получившая полный творческий контроль над культовой серией шпионских боевиков о Джеймсе Бонде, сейчас занимается поисками идеального исполнителя главной роли для первого фильма режиссера Дени Вильнёва, который запустит новый цикл полуметражных картин. Говорят, главными претендентами могут стать несколько многообещающих голливудских актеров – Джейкоб Лорди, Каллум Тёрнер и Харрис Диккенсон. Но Дебби МакУильямс, кастинг-директор франшизы с фильма «Только для твоих глаз» по «Не время умирать», а это на минуточку целых 40 лет, считает, что никто из них не подходит. Никто из них, на мой взгляд, не подходит на роль Джеймса Бонда. Жизненно необходимо, чтобы он оставался полной загадкой, а все перечисленные не годятся, потому что мы слишком много о них знаем. Кастингом на главную роль сейчас занимается Нина Голд, один из самых авторитетных кастинг-директоров индустрии, работавшая над «Игрой престолов», «Короной», «Марсианином» и 5 фильмами по «Звездным войнам». Amazon MGM пока никак не комментирует процесс выбора. Студия лишь обещает сделать официальный анонс в подходящее для себя время. За кадром. Криминальный сериал «Гангстерленд» сохранит троицу главных персонажей и в третьем сезоне. Стриминговый проект платформы Paramount Plus уладил драму, развернувшуюся за кадром. Том Харди остается сниматься и после второго сезона. Ну а Хелен Миррен и Пирс Броснан никуда и не собирались. Месяц назад появились новости о том, что отсутствие творческого взаимопонимания между актером и сценаристом привело к критической ситуации, когда эта парочка уже не могла работать вместе. Харди намеревался уйти после съемок второго сезона и оставить будущее сериала в некомфортном положении. Все-таки он лицо сериала. Потом страсти поутихли, и сторонам удалось договориться. Говорят, что в качестве миротворца выступил сам Гай Ричи. У второго сезона пока нет точной даты выхода. По сюжету Харди играет фиксера, который работает на семейный криминальный клан под управлением персонажей Броснана и Миррен. Длинный дубль. Звезда киносерии «Матрица» и Джон Уик ведет переговоры об участии в новом полнометражном фильме, связанном с конструктором «Лего». Грядущий «Лего-фильм» будет сочетать игровое кино и анимацию. Какую роль в проекте может получить Киану Ривз, пока неизвестно. Проект разрабатывает компания Universal. Снимет его Джош Кули, режиссер мультфильмов «История игрушек 4» и «Трансформеры. Начало». Киану озвучивал у него игрушку-каскадера Дюка Бумбуса в «Истории игрушек 4». Ну а сейчас в разработке с ним находится «Джон Уик 5», где персонаж Ривза должен вернуться, хотя в четвертой части его на минуточку убили. А в 2027 году голос актера можно будет услышать в приключенческой фантастике «Соник 4», в которой он снова озвучит ежа Шэдоу. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро на радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
2: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вести себя на воде. Купаться только под присмотром взрослых. Не прыгать в воду с обрывов крутых берегов. Купаться только в оборудованных местах. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
1: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: Гид по-нашему.
5: Всем привет! На радио «Витебск», гид по-нашему, и с вами
6: Влад Кузьмин
5: и Настя Гордеева.
6: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. И сегодня речь пойдет о льне. Одежда, постельное белье и много чего еще.
5: Причем почти весь цикл от поля до готовой вещи у нас в стране. Главный адрес Орша. Там льнокомбинат, который считается одним из крупнейших в Европе. Это вам не шутки.
6: И это не просто слова. Недавно их продукцию снова отметили государственным знаком качества.
5: Настя, вот ты когда-нибудь задумывалась, почему льняные вещи такие приятные? Хочется о них тереться, как кот об угол стола.
6: Ну, насчет тереться не подскажу, а вот почему их хочется носить, тут без проблем. Мало того, что это красиво, в жару тело дышит, так это еще и какой-то свой вайб создает. В общем, стильно, модно, молодежно.
5: Вот, а еще лен хорошо впитывает влагу, не электризуется и гипоаллергенный. В общем, все для меня, так как я потею, бьюсь током и хватаю аллергию.
6: Тебе могу только посочувствовать и пожелать успеть купить то, что тебе нравится вовремя. Потому что около 70% продукции уходит за границу. Иностранцы лен тоже очень любят. Кто-то, наверное, мучается так же, как и ты, а остальные берут как сувенир.
5: А еще у них есть теперь новая технология. Делают очень тонкие и мягкие ткани, даже из короткого волокна. Раньше такое было сложно, а сейчас, пожалуйста, технолоджа.
6: Единственное, что технолоджа не коснулась, так это знаменитая мятость. Только сейчас это, наоборот, плюс.
5: Раньше все старательно гладили, а теперь специально носят помятым и говорят, это стиль.
6: Именно. Раньше мята это значит не постирала, а сейчас я в тренде.
5: Так что, если еще не пробовали вещи из белорусского льна, очень советуем. Это когда и красиво, и натурально, и с национальным колоритом.
6: Оставайтесь на волне, чтобы знать больше о товарах, которые буквально на расхват.
5: Гид по-нашему расскажет о лучшем. Всем
6: пока-пока.
0: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Витебск.
7: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. Руководство Витебской области поздравило работников и ветеранов потребительской кооперации с профессиональным праздником. Председатель Витебского облсполкома и председатель областного совета депутатов в обращении отметили, что потребкооперация выполняет важнейшую экономическую и социальную миссию, обеспечивает жителей региона товарами и услугами, заботится о повышении качества жизни людей. Было отмечено и то, что современные условия хозяйствования ставят перед кооперацией новые задачи повышения конкурентоспособности, внедрения цифровых технологий, оперативного реагирования на нужды населения. Александр Рогожник и Дмитрий Демидов пожелали работникам и ветеранам потребительской кооперации здоровья, благополучия и новых успехов.
0: Беларуси.
1: Дожди и ослабление жары улучшат ситуацию на полях страны. По данным Минприроды, в прошедшей декаде из-за жаркой с дефицитом осадков погоды обеспеченность влагой сельскохозяйственных культур ухудшилась. В южной половине Беларуси заметно расширились площади с недостатком влаги. Тем не менее, в северном регионе и в большинстве районов центральной части страны запасы влаги остаются еще достаточные. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Брестской области, где в большинстве районов под зерновыми культурами, травами, льном запасы продуктивной влаги низкие. Низкие запасы почвенной влаги отмечены также на юге Гродненской, местами в Гомельской и на юго-западе Минской области, сообщили в Белгидромете. По мере прохождения дождей и ослабления жары агрометеорологическая обстановка улучшится. Осталась неделя до старта фестиваля «Купалье» в Александрии. Главный опен-эйр страны пройдет в Шкловском районе 11 и 12 июля. В основе концепции всего праздника лежит год белорусской женщины. Так, традиционная ярмарка народного творчества, которую соберет ремесленников из разных уголков страны, в этот раз получила название под покровом Купальской берегини. Сердцем Купальского поля станет город мастеров. Хендмейд-изделия привезут мастера со всей Беларуси и 30 регионов России. Впервые на празднике развернется масштабный сырный фестиваль. Производители из разных регионов устроят дегустации и распродажи своих лучших товаров. Также в программе концерты на большой и малых сценах, фудкорт с угощениями, полевой кинотеатр и авиашоу. Для любителей техники развернется выставка «Зробленного в Беларуси», автомобили, сельхозмашины и байки. В вечернее время площадка сменит ритм на танцевальный. За пульты станут лучшие диджеи, которые превратят берег Днепра в главный танцпол страны. И в завершение выпуска информация на правах рекламы. Открытому акционерному обществу «Теплоэнергетик» города Витебск требуются на работу электрогазосварщики, монтажники, слесаря, сантехники. Зарплата сдельно премиальная от 3000 рублей. Разъездной характер работы по области. Телефон для справок 67 77 18. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое «Топ» клубника «Сливки» 70 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Дарида» 1,5 литра, 1 рубль 59 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: В Витебске и по области переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы местами грозы, ветер западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 17-22, в Витебске столбики термометров поднимутся до 22 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер «Турагент».

0: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр плюс. Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60.
3: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: Ночь.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Полоцк отметил 82-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Движение трамваев в Витебске временно изменилось из-за ремонта путей. В Полоцке после реконструкции торжественно открыли мост через Полоту по Октябрьской улице. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс.

0: звони 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
2: Гид по-нашему.
3: Всем привет, на радио Витебск, гид по-нашему, и с вами
4: Влад Кузьмин
3: и Настя Гордеева.
4: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. И сейчас у нас одна сладкая тема.
3: Очень сладкая, даже слишком. Я уже чувствую, как у меня на языке появляется карамельный привкус. Сегодня говорим про нашу легендарную сгущенку.
4: Да, ту самую, которую туристы везут из Беларуси килограммами, как будто это запрещенный товар. А потом дома спорят до посинения, какая лучше, глубокская или рогачевская.
3: Ой, это вечный гастрономический конфликт. У меня в семье до сих пор на эту тему не могут разобраться и ругаются. Я, конечно, занимаю нейтральную позицию.
4: Конечно, нейтральную. Я тебя видела, как ты в магазине банку глубокской брал и говорил: ну что, рогачевская, прости, сегодня не твой день.
3: Так, это было один раз, и только потому, что глубокская стояла ближе. Но если серьезно, и та, и другая сделаны по-честному. Никакого пальмового масла, никаких странных добавок, только молоко и сахар по старому доброму ГОСТу.
4: Вот это и радует. Берешь банку и точно знаешь, что внутри настоящее сгущенное молоко, а не какая там молокосодержащая история.
3: И это уже повод для гордости, потому что в наше время такое встречается не так часто. А у нас до сих пор делают по-человечески. Можно спокойно давать детям и не переживать.
4: Кстати, если классика уже надоела, сейчас есть и экспериментальные варианты. Например, сгущенка со вкусом мороженого или сливочного ликера. Звучит, конечно, подозрительно вкусно.
3: Подозрительно? Это мягко сказано. Я уже представляю, как открываешь банку со вкусом мороженого в полночь и говоришь себе: ну ладно, это же почти десерт.
4: Да что там твой десерт? Вон, одна из последних новинок глубокского комбината – сгущенка «Золото Клеопатры». Если разобраться в составе, считай, антиоксидант, афродизиак и антидепрессант. Три в одном, и все опять же натуральное.
3: Белорусская сгущенка как лекарство на душу. Это честь нашей молочной культуры. И то, чем мы реально можем гордиться, потому что делаем ее вкусно, натурально и без лишних уловок.
4: Согласна. Так что, если еще не пробовали, обязательно попробуйте. А если уже любите, то вы и так все понимаете.
3: Помните, первое правило сгущеночного клуба – не есть сгущенку прямо из банки после полуночи. Хотя мы вас не осудим. До встречи в эфире.
4: И приятного аппетита.
2: Гид по-нашему.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

0: реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. Полоцк отметил 82-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Участие в митинге приняли председатель Совета Республики Нацсобрания Наталья Качанова и председатель областного совета депутатов Дмитрий Демидов. У памятника освободителям Полоцка была представлена постановка, рассказывающая о судьбах советских женщин в годы Великой Отечественной войны. Она напомнила палачанам, что за мирным небом стоят миллионы нерассказанных женских судеб. В знак благодарности к подножию памятника легли цветы. Минутой молчания почтили память героев, сообщила газета «Витебские вести». Полоцкая наступательная операция началась 29 июня 1944 года. Уже 4 июля Полоцк был освобожден войсками 1-го Прибалтийского фронта. В Полоцке после реконструкции торжественно открыли мост через Полоту. Участие в важном для полочан событии приняли председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник, председатель областного совета депутатов Дмитрий Демидов, руководство Полоцкого района, депутаты, жители и гости города. Александр Рогожник выразил благодарность строителям за качественную и быструю работу. Стараниями мотостроителей не только старое сооружение превратилось в современный транспортный объект, готовый к повышенным нагрузкам. Мост по Октябрьской улице был построен в 1962 году, в декабре 2024 было зафиксировано, реанимировать старую конструкцию уже нельзя, необходима полная перезагрузка. Так строители рядом с прежним сооружением возвели фактически еще один мост-близнец, а старые несущие балки из железобетона были заменены на типовые, но абсолютно новые. Длина моста осталась прежней 112 метров, ширина увеличилась вдвое, теперь она составляет 27 метров. По мосту организовано двухполосное движение в одном направлении с разделением островком. Пропускная способность выросла кратно, и центр города будет разгружен. Информагентство «Беларусь» сегодня отмечает, что на обновленном мосту сделаны пешеходные тротуары в 2.25 метра. Есть велосипедная дорожка. Учтены потребности маломобильных групп, заниженные бордюры и таксильная плитка на переходах помогут ориентироваться, например, слабовидящим. На подъездах и основном полотне моста выполнено усовершенствованное износостойкое покрытие из асфальтобетона.
1: Экономика.
2: Полоцким межрайонным комитетом госконтроля выявлены нарушения в работе одного из центров по обеспечению деятельности бюджетных организаций. В ходе проверки установлено завышение потребностей в бюджетных ассигнованиях на выплату зарплаты, капитальные и текущие ремонты, коммунальные услуги и прочие текущие расходы. Кроме того, комитетом выявлены нечислящиеся в учете имущества, незаконное получение средств бюджета, нарушение порядка возмещения косвенных расходов и занижение стоимости активов. По результатам контрольно-аналитических мероприятий излишне запланированные ассигнования сокращены более чем на 500 тысяч рублей. Приняты меры по возмещению в бюджет незаконно полученных средств. За допущенные нарушения должностные лица привлечены к ответственности. В Витебске в первые выходные июля изменится движение трамваев. Это связано с выполнением работ по ремонту трамвайного пути по улице Максима Горького. Подробности расписания маршрутов можно найти на сайте газеты «Витбича». И в завершение выпуска информация на правах рекламы. Открытому акционерному обществу «Теплоэнергетик» города Витебск требуются на работу электрогазосварщики, монтажники, слесаря, сантехники. Зарплата сдельно-премиальная 3000 рублей. Разъясной характер работы по области. Телефон для справок 67 77 18. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Витебск по области переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы местами грозы, ветер западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 17-22, витебские столбики термометров поднимутся до 22 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
3: Моя жизнь, мой вайп, сторис, инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
3: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Белорусский посол в Ашхабаде сообщил о том, что Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Туркменистане. Госавтоинспекция перешла на усиленный режим несения службы. Забег «Полесская тропа» открыл гуляние на Ивана Купала в Национальном парке Припятский. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
4: Гид по-нашему.
5: Всем привет, на радио Витебск «Гид по-нашему», и с вами
6: Влад Кузьмин
5: и Настя Гордеева.
6: Мы вам расскажем, какие белорусские товары и места знают и любят абсолютно все. Сейчас у нас тема, после которой я обычно слышу от друзей одну и ту же фразу. Ой, внутри еще не был.
5: Ой, а я знаю, о чем речь. Национальная библиотека, да? Та самая, которая выглядит так, как будто ее инопришленцы построили.
6: Примерно так и выглядит. Здание в форме ромба-куба-октаэдра. Влад, а ну-ка быстро несколько раз повтори.
5: Ладно, я пас. Я его даже один раз нормально сказать не могу, а ты хочешь, чтобы я 3 раза повторил? Это как заклинание из Гарри Поттера, только вместо магии — архитектура.
6: Зато выглядит очень неординарно. И самое интересное — не снаружи, а внутри. Фондохранилище находится в верхней части здания, и по периметру сделаны специальные коридоры. Они работают как термос. Зимой тепло, летом прохладно. Книги там живут в условиях поидеальнее, чем мы себе можем обеспечить.
5: Вот это уже забота. У нас иногда в квартирах в таких условиях не живут, а тут целое здание сделали специально для книг. Хотя я иногда думаю, а вот если там внутри так комфортно, может и людей туда на ночь селить можно?
6: Ты сейчас всех библиотекарей напугал. Но если серьезно, библиотека действительно очень современная. Там около 9 миллионов книг на более чем 80 языках. Плюс это большой культурный деловой центр. Туда приезжают президенты, премьеры и известные люди со всего мира.
5: А мы все стоим внизу и фоткаемся на фоне. Хотя, если честно, здание и правда очень фотогеничное. Даже те, кто редко в библиотеке ходит, все равно приезжают просто посмотреть.
6: И это нормально, потому что Национальная библиотека

0: Библиотека – это уже не просто место, где хранят книги. Это символ современной Беларуси. Красиво, технологично и при этом по-настоящему полезно. Там и читать можно, и на встречи ходить, и выставки смотреть.
1: Вот за это и можно гордиться. Когда в стране есть такое место, которое и выглядит необычно, и работает по делу. Не просто красивая коробка, а реально нужная вещь.
0: Согласна. Так что, если еще не были, очень советуем хотя бы прогуляться вокруг. А лучше зайти. Впечатления точно останутся.
1: Главное, не пытайтесь произнести ромбокубектайдер. Уже проверил, это плохая идея.
0: Спасибо, что были с нами. Это была рубрика «Гид по-нашему».
1: И если вдруг решите поехать в Минск, не говорите, что не знали, куда сходить. До встречи в эфире.
2: «Гид по-нашему». Наша музыка на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет 9 октября в Туркменистане. Об этом сообщило информагентство «Спутник Беларусь», ссылаясь на белорусского посла в Ашхабаде. Станислав Чупурной в статье в официальной газете «Нейтральный Туркменистан» ко Дню независимости Беларуси написал, что осенью в Туркменистане пройдет еще ряд мероприятий по линии СНГ, включая самое важное – заседание Совета глав государств. Глава дипмиссии также отметил, что отношения между Минском и Ашхабадом строятся на основе дружбы и взаимного уважения лидеров двух стран. По его словам, обе страны имеют общие или схожие позиции по ключевым вопросам международной повестки дня. Кроме того, они эффективно сотрудничают в рамках международных организаций и поддерживают инициативы друг друга.
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: В большие выходные госавтоинспекция перешла на усиленный режим несения службы. Сотрудники принимают дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Сотрудники ГАИ помогают участникам движения и пресекают серьезные нарушения правил. Инспекторы проверяют дороги и республиканские, и местные. Для этого используют разные способы контроля, в том числе скрытые и комбинированные, а также беспилотники. Нарушения фиксируют и дистанционно с помощью республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В ряде регионов помогают спецгруппы ДПС «Стрела» МВД. Министерство призывает быть особенно осторожными на дорогах из-за непостоянной погоды. Судебные эксперты во время расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа приняли участие в более чем в 300 осмотрах мест происшествия. Об этом сообщил информагентство «Беларусь сегодня» со ссылкой на зампредседателя Государственного комитета судебных экспертиз Артем Лапко. Исследованы сотни тысяч объектов, изъятых с мест массовых захоронений расстрелянных мирных жителей. Проведено более 390 различных судебных экспертиз. Эксперты-баллисты исследовали десятки тысяч пуль, гильз, патронов, частей огнестрельного и холодного оружия. В Пинском районе на этой неделе был открыт мемориал в память о жителях, сожженной в годы войны деревни Жабчицы. Коллектив Госкомитета судебных экспертиз Брестской области стал инициатором установки монумента. Он напоминает стену дома с оконным проемом, олицетворяющим связь прошлого с будущим. У основания молодое деревце, чьи ветви тянутся ввысь. Они символизируют возрождение, непрерывность жизни, рост и надежду. В национальном парке Припятский развернулись всенародные гуляния на Ивана Купалу. Празднества, которые продлятся до 2 часов ночи 5 июля, открыл трейл «Полесская тропа». Об этом пишет издательский дом «Беларусь сегодня». На основной дистанции соревнований заявилось свыше 150 профессиональных спортсменов и любителей из разных регионов Беларуси и России. Особенность этого трейла заключается в том, что маршрут пролегает по знаменитому Туровскому лугу, который во время паводков превращается в сеть островов и служит настоящим аэропортом для перелетных птиц. Трасса осложнена болотистой местностью, запесочностью, гравийными и травянистыми участками. С каждым годом забег становится все более популярным благодаря живописности Припятского Полесья и обширной культурной программе, которую готовят в нацпарке на Ивана Купалу. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы местами грозы. Ветер западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 17-22. Витебские столбики термометров поднимутся до 22 градусов. Прогноз предоставлен Витебске.

0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: I am paid to exist.

0: которые ты любишь. Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велика, в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 килограммов и функцией пара по отличной цене. И с оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
4: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вести себя на воде. Купаться только под присмотром взрослых. Не прыгать в воду с обрывов крутых берегов. Купаться только в оборудованных местах. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
3: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Министр по чрезвычайным ситуациям рассказал, как изменилась площадь радиационного загрязнения страны за 40 лет. Аномальная жара в Европе. Температура воздуха в некоторых странах достигает 45 градусов в тени. В Ратомке стартовал международный турнир по конкуру под эгидой Международной федерации конного спорта. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Нужна поездка? Есть «Брокар». Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай «Брокар». Наш «Бро». Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0 плюс.
3: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
4: Отвечайте на наши вопросы вместе. Как правильно вызвать спасателей в случае опасной ситуации?
3: Позвонить по номеру 114, назвать номер школы и класс. Позвонить в 112, назвать адрес, что случилось и фамилию.
4: Правильно! Позвонить по номеру 112, сказать, что случилось, адрес и фамилию.
3: Узнай больше о безопасности на 112.бай.
4: Проведи время с пользой.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
5: Гид по-нашему.
6: Всем привет! На «Радио Витебск» гид по-нашему, и с вами
7: Влад Кузьмин
6: и Настя Гордеева.
7: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. Сегодня у нас тема, от которой в моих мыслях спина начинает болеть мгновенно.
6: Воу, а вот это уже интересно. Что же это такое?
7: Ковры. Конкретнее их производство. Заранее дам ответ на твой вопрос «почему?». Труд безумно кропотливый, несмотря на огромное количество техники. И мне, если честно, даже трудновато представить, чтобы я смогла отстоять у станка энное количество часов.
6: Но я бы вообще минут через 20 начал спрашивать, а можно перерыв на кофе? А ковер можно сделать поменьше? А можно вообще без ковра?
7: При этом в Витебске единственное в стране предприятие, где ковры производят в промышленных масштабах. И находится оно в старинных корпусах еще конца 19 века. Бельгийцы когда-то здесь фабрику построили, а мы до сих пор этим пользуемся.
6: Ну, бельгийцы молодцы. Приехали, научили нас ткать ковры, а потом уехали, а нам теперь на этих станках работать. Хотя, если честно, станки сейчас уже не те. Современные, мощные. На них одновременно два ковра ткутся, зеркально друг другу. Это как будто один человек делает работу за двоих.
7: Кстати, да, двухполотный способ. Я пока не посмотрела вживую, как это работает, даже представляла с трудом. Но теперь ничего не скажешь. Умная технология. Меньше времени и материала уходит.
6: При этом ткачи все равно работают тяжело. Это же не просто кнопки нажимать. Нужно следить за узором, за натяжением нитей, за качеством. И каждый ковер проверяют. Потому что если где-то косяк, потом дома люди будут на него смотреть годами и вспоминать явно не лучшими словами.
7: Особенно если этот ковер 2 на 3 метра. Его же еще и чистить потом надо. А мы тут в эфире восхищаемся, как его красиво сделали.
6: Кстати, недавно на предприятии начали делать свои ковровые нити. Раньше в основном привозили, а теперь запускают свое оборудование и сами красят в нужные цвета. Плюс запустили проект по производству грунтовой ткани. Это основа ковра. Тоже раньше в основном импортировали.
7: То есть постепенно стараются все делать своими силами. И при этом продукцию выпускают по ГОСТу, за что наши ковры и ценятся не только в Беларуси.
6: Да, и это действительно можно и нужно уважать. Потому что ковер — это вам не носки на пару дней. Это вещь не на один сезон. Люди его выбирают надолго. И когда знаешь, что он сделан здесь, с нормальным контролем качества, уже как-то спокойнее.
7: Особенно с учетом того, что и детских вариаций там невероятное количество. И по размеру, и по рисунку буквально подберут под каждого капризного малыша. Так что, если будете в Витебске, обязательно посмотрите на эти творения.
6: Главное, не предлагайте мне там поработать.

0: работать ткачом. Я сразу пущу под откос годы работ.
1: Учтем. Спасибо, что предупредил. Это была рубрика «Гид по-нашему».
0: У микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. До встречи в эфире. Всем пока-пока.
2: «Гид по-нашему». Радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 1 по 9 июля. Подвесное кресло всего за 275 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси рассказал, как изменилась площадь радиационного загрязнения страны за 40 лет. Вадим Синявский в интервью журналу «Экономика Беларуси» отметил, что показатель сократился в почти два раза. Такое снижение обусловлено естественным радиоактивным распадом цезия-137. Сейчас зона загрязнения охватывает 25 тысяч квадратных километров, что соответствует 12% от ранее затронутой площади. По словам министра, МЧС формирует для правительства предложения о возможности возврата земель в хозяйственный оборот. В основу этих предложений ложатся экспертные заключения Минприроды, Минсельхозпрода и Минздрава. При этом обязательно учитываются как радиологическая, так и экономическая целесообразность. Ключевым требованием при возврате земель в хозяйственное использование остается обеспечение безопасности как для работников, так и для выпускаемой продукции. В Беларуси с 22 июня зарегистрировали более 110 обращений за медпомощью из-за тепловой травмы. По данным Минздрава, пиковым днем стали сутки 1 июля, когда было зарегистрировано 43 обращения. В том числе 15 обращений пришлось на южный регион Брестскую область. В жару растет количество инсультов и инфарктов, потому что происходит обезвоживание организма и увеличивается риск тромбообразования. Тем временем аномальная жара в Европе уносит множество жизней. Температура воздуха в некоторых странах достигает 45 градусов тени. Так, на фоне сильного зноя в Испании более 1000 погибших. Это в два раза больше, чем годом ранее. Смертность во Франции в период экстремальной жары возросла почти на 30%. За неделю погибли около 9000 человек. Партия «Зеленых» готовит вотум недоверия правительству за неготовность к последствиям теплового купола. По прогнозам синоптиков, ожидается новая волна тепла. Некоторые французские департаменты переведут в режим повышенной опасности. Власти закрывают школы, ограничивают проведение массовых мероприятий. Также из-за жары тяжелая ситуация в Португалии, Италии и Греции, сообщил канал ОНТ.
1: Новости региона.
2: В агрогородке Горяны Полоцкого района торжественно открыли новое здание амбулатории врача общей практики. Об этом сообщила газета «Витебские вести». Председатель Совета Республики Нацсобрания Наталья Качанова поздравила присутствующих с Днем независимости Республики и 82-й годовщиной освобождения Полоцкой земли от немецко-фашистских захватчиков, подчеркнув, как важно сегодня сохранить историю, гордиться своей страной и быть достойными поколения победителей. При этом было отмечено, что те задачи, которые ставит президент, идут от жизни, и прежде всего это люди, их комфорт и благополучие. На втором заседании 7-го Всебелорусского народного собрания были определены стратегические направления развития страны на эту пятилетку и одно из важнейших – сильные регионы, когда в них будут жить и работать люди, отметила Наталья Качанова.
1: Новости спорта.
2: В Ратанке стартовал международный турнир по конкуру под эгидой Международной федерации конного спорта. В программу соревнований вошли этап Кубка мира, международные турниры, а также соревнования среди юниоров и юношей. Серия турниров Кубка мира ведет свою историю с 1978 года и по праву считается одной из самых престижных и масштабных серий индивидуальных соревнований по конкуру под эгидой FEI. Данный турнир приобретает особый статус, так как проводится на территории Беларуси впервые за последние 15 лет. Соревнования завершатся 5 июля, вход свободный. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы местами грозы, ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 17-22. Витебские столбики термометров поднимутся до 22 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Час по-русски.
5: Вот

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень. Ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу. Ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

по-русски. Здравствуйте, друзья! С вами Руслан Тагиев. Со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В Беларуси начались вступительные испытания для абитуриентов-целевиков. В Калининграде подвели итоги проходившей на территории страны ДКБ антинаркотической операции. Верхнедвинск приближается к своему 640-летию. Стала известна программа мероприятий. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
6: Всем привет, на радио Витебск, гид по-нашему, и с вами
7: Влад Кузьмин
6: и Настя Гордеева.
7: Мы вам расскажем, какие белорусские товары и места знают и любят абсолютно все. Сегодня мы решили поговорить про одну штуку, от которой сложно оторваться – журавины.
6: Если не поняли, что это – клюква в сахаре. Да, та самая из яркой коробочки.
7: Если честно, я ее могу открыть с мыслью «только одна, не больше». Но почему-то потом нет полкоробки. Я же не одна такая, да?
6: Ой, ну признавайся, ты уже не раз так делала. Каков исход?
7: Молчу. Но это же вкусно. Снаружи сладкая сахарная корочка, а внутри настоящая клюква с характером. Кислинка такая, что скулы сводит, но остановиться невозможно.
6: И самое интересное, что эту клюкву делают только в одном месте Беларуси. В глубоком. Нет, не озере, а на заводе. И там, кстати, не берут готовую сахарную пудру. Сахар специально мелят на такой мелкой мельнице, что он получается как тополиный пушок.
7: Вот поэтому она так нежно тает во рту. Не скрипит на зубах, не хрустит, а именно растворяется. Я когда первый раз ее попробовала после долгого перерыва, подумала: прощай, зарплата, привет, спортзал.
6: А еще в ней нет никакой химии, ни красителей, ни ароматизаторов, ничего искусственного. Только клюква и сахар. В общем, без ГМО, как модно говорить.
7: И, кстати, за это ее уже заметили. Недавно на международной выставке Prodexpo 2025 ей дали гран-при.
6: То есть не только мы в Беларуси ее уважаем, но и за границей оценили.
7: А еще я вспомнила, как в детстве это было таким взрослым лакомством. Родители иногда покупали, и ты сидишь такой: одну ягодку себе, вторую, а потом уже никто не считает.
6: Не, ну послушай, это классика. Открыл коробочку и прощай самоконтроль.
7: Так что, если не пробовали, очень советуем. Это не просто сладость, это когда вкусно, натурально и по-белорусски.
6: А вы, кстати, клюкву в сахаре любите? Или у вас есть свои вкусные грешки, от которых невозможно оторваться? Рассказывайте.
7: Ну а мы продолжим искать продукты, которыми можно гордиться.
6: Уверен, таких ну очень много. Если попробовать все, штаны нужно искать на пару размерчиков больше.
7: Зато в меру очень даже полезно. И на подарок тоже топ. До новых встреч в программе «Гид по-нашему» на радио Витебск.
5: Гид по-нашему. Наша музыка на радио Витебск.
8: Всем привет, это Holy Flame. Давайте вместе

0: реклама на радио Витебск.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
3: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
4: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вести себя на воде. Купаться только под присмотром взрослых. Не прыгать в воду с обрывов крутых берегов. Купаться только в оборудованных местах. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
3: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
5: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск» час по-русски.
6: Всем привет, это группа «Добро». У нас вышла новая песня «Море, привет». Слушайте прямо сейчас на радио

0: Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день, в студии Ольга Богданова. Добрый день, в студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В Калининграде подведены итоги антинаркотической операции «Канал Янтарный берег». В работе штаба приняла участие делегация МВД Беларуси во главе с заместителем министра, начальником криминальной милиции Геннадием Казакевичем. Основными целями операции являлись пересечение каналов контрабанды наркотиков в страну ДКБ, ликвидация подпольных лабораторий и финансовой базы наркобизнеса. В мероприятиях задействовались 39 тысяч.

0: тысяч сотрудников. Из незаконного оборота изъято более 3,5 тонн запрещенных веществ, выявлено свыше 500 наркопреступлений. Задержаны 417 злоумышленников, из которых 131 был в розыске. Кроме того, участники антинаркотической операции обнаружили более 2000 подозрительных операций на сумму свыше 100 миллионов российских рублей. В основном переводы, дропсчета и криптовалюта, сообщает Белорусское телеграфное агентство. Внутренние и вступительные испытания для абитуриентов-целевиков стартуют сегодня в Беларуси. Они пройдут в устной или практической форме по первому профильному предмету. Официальное зачисление продлится до 12 июля, и основным условием является подписанный договор с будущим работодателем. Кроме того, по большинству специальностей средний балл аттестата должен быть не ниже 7. Конкурс проводится по сумме среднего балла аттестата и оценки на внутреннем экзамене. Вопросы доступны на сайтах Минобразования и вузов. По данным ОНТ, в этом году утверждено около 6300 целевых мест. Поступающие, не набравшие проходной балл, смогут участвовать в общем наборе по результатам централизованного экзамена и централизованного тестирования.
1: Новости региона.
0: Верхнедвинск приближается к своему 640-летию. Стала известна программа мероприятий. Основные торжества пройдут 11 июля. В преддверии праздника в городе полным ходом идут приготовления. Улицы украшаются. В парке смонтирована сцена, где скоро развернется главное действо. По традиции праздник начнется с шествия трудовых коллективов по главной улице. В обновленном парке выступят творческие коллективы, пройдут конкурсы для детей и взрослых. В торжественной обстановке назовут имена новых почетных граждан Верхнедвинска.
1: В Беларуси.
0: В агрогородке Александрия на берегу Днепра 11 июля в 17-й раз состоится республиканский праздник «Александрия собирает друзей». Организаторы традиционного мероприятия «Купалии» приготовили для жителей и гостей агрогородка насыщенную программу. Посетителей ждут выставки и ярмарки регионов Беларуси и России, интерактивные зоны для детей и молодежи, сырные фестивали, а также тематические площадки, посвященные году белорусской женщины и презентующие отечественную продукцию. Особого внимания заслуживают запланированные демонстрационные показы могилевского аэроклуба «ДОСААФ». Также гости смогут насладиться сразу двумя яркими событиями. Концертом «Союзное государство» на Купалии, который будет наполнен самобытным фольклорным колоритом, и финальным гала-шоу с участием звезд белорусской и российской эстрады. День независимости принес в Беларуси не только торжественные мероприятия, но и 116 поводов для особой радости. Именно столько новых граждан появилось на свет 3 июля. В этот день родились 59 мальчиков и 57 девочек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Столица, уверенно, заняла первое место по числу рождений. В Витебской области сразу две матери стали многодетными, для них это третьи роды. Еще одна женщина родила 4-го ребенка. Врачи ведомства поздравили все семьи, пожелали, чтобы День независимости стал для малышей добрым знаком, и чтобы дети росли здоровыми, любимыми и счастливыми в родной Беларуси. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Сыр плавленный «Минчанка» 300 граммов, 4 рубля 99 копеек. Кетчуп «Махеев» 300 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Днем 18-23 градуса. В Витебске ожидается до плюс 22. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер Туральский.

0: Радио «Витебск». День твоего города.
1: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
2: Приветствую всех на волне радио «Витебск», у микрофона Влад Кузьмин. Давайте вместе разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только за всю неделю, а также разберемся с предстоящими событиями столь насыщенного спортивного мира. Присаживайся поудобнее, делай динамики громче, 60 минут в нашем распоряжении. Конечно, не забудем и о музыкальных паузах.
0: Спорт FM. Это интересно.
2: На чемпионате мира 2026 года уже началась стадия плей-офф. Групповой этап закончился, и мы увидели кучу сенсаций в матчах 1/16 финала. Давайте разберем, что уже произошло, какие провалы и неожиданности были, а также какие пары ждут нас впереди и как выглядит 1/8. Сначала о том, что уже сыграли. Канада сенсационно обыграла ЮАР 1-0 и вышла дальше. Для канадцев это огромный успех. Они впервые так далеко. Бразилия в тяжелой борьбе победила Японию 2-1. Селесао прошли, но без привычной легкости. Самые громкие сенсации. Парагвай выбил Германию в серии пенальти. 1-1, в основное время 4-3 по пенальти. Немцы снова вылетели рано. Это уже традиция последних лет и последних чемпионатов. Болельщики в шоке. Еще одна бомба. Марокко обыграл Нидерланды по пенальти. Основное время 1-1, пенальти 3-2. Африканцы продолжают удивлять. Норвегия с Холландом прошла Кот-д'Ивуар 2-1, а Франция уверенно разобралась со Швецией 3-0. Мексика обыграла Эквадор 2-0. Хозяева турнира наконец-то прошли дальше. И в Мексике настоящий праздник. Англия победила Демократическую Республику Конго 2-1, а Бельгия в дополнительное время обыграла Сенегал 3-2. США прошли Боснию 2-0. Провалы? Германия – главный антигерой. Команда с огромным потенциалом снова вылетает на ранней стадии. Нидерланды тоже разочаровали. Вылет от Марокко выглядит болезненно. Теперь о предстоящих матчах 1/8. По последним данным, пары выглядят так. Канада-Марокко, Парагвай-Франция, Бразилия-Норвегия, Мексика-Англия. И другие пары вроде победителей оставшихся матчей Испания-Австрия, Португалия-Хорватия и другие. Четвертьфиналы 1/4 уже частично сформированы. Победитель Канада-Марокко сыграет с победителем Парагвай-Франция. Другие пары – победитель Бразилия-Норвегия против победителя Мексика-Англия и так далее. Полная картина станет ясна после всех матчей. Кроме плей-офф, было много шума вокруг судейства в матчах с пенальти, особенно Германия-Парагвай, где болельщики спорили о спорных моментах. Марокко и Парагвай стали главными героями. Африканцы и южноамериканцы доказывают, что на этом чемпионате никто не фаворит. В Канаде и Мексике настоящий бум, их команды прошли дальше, и болельщики в восторге. Появились новости о травмах ключевых игроков, например, у некоторых европейских звезд. И все обсуждают, кто заменит выбывших. Еще одна тема – жара в США и Мексике, которая влияет на игру, особенно в дополнительных таймах. Впереди огненные матчи, там сойдутся сильнейшие из тех, кто прошел. Друзья, этот турнир уже запомнился навсегда. Столько неожиданностей. Кто, по-вашему, дойдет до финала?
0: Спорт FM. Радио «Витебск». Радио «Витебск».

0: 2 июля 2026 года и в НХЛ, и в НБА уже открыли свободные рынки. Лето в разгаре – это время, когда игроки меняют команды, подписывают огромные контракты, а болельщики в шоке от новостей. Давайте разберем, что уже произошло, какие сделки прогремели и что еще обсуждают. Начнем с НХЛ. Свободный рынок открылся 1 июля и сразу начался хаос. Самая громкая новость – вратарь Сергей Бобровский перешел в Торонто Мэйпл Ливс на 3 года. Для Ливс это огромный апгрейд в воротах. Теперь у них есть проверенный голкипер с опытом Кубка Стэнли. Еще один вратарь, Фредерик Андерсон, отправился в Эдмонтон на 1 год. Эдмонтон явно усиливает состав после прошлых неудач в плей-офф. Защита тоже в движении. Джон Карлсон подписал 2-летний контракт на 17 миллионов с Tampa Bay Lightning. Ветеран остается в деле. Рейнджерс активно перестраиваются. Они обменяли Винсента Трочика в Юта Мамонт и приобрели защитников Шона Дурзи и Маркуса Петерсона. А Дарнелл Нёрс из Эдмонтона перешел в Сан-Хосе Шаркс. Шаркс явно набирают и набирают опытных игроков. Другие заметные сделки: Ай-Джей Грир и Ник Джексон в Анахайм Дакс, Марио Ферраро в Виннипег Джетс. Многие команды, как Рейнджерс и Шаркс, активно меняют состав, чтобы в следующем сезоне быть конкурентоспособнее. Пока больше громких сюрпризов с игроками нет, но все ждут, куда двинется Александр Овечкин. Он все еще свободный агент, и его будущее обсуждают все. Теперь NBA. Здесь свободный рынок тоже в полном разгаре. Вообще, начался 30 июня. Самая громкая сделка – Бостон Селтикс обменяли Джейлена Брауна в Филадельфию 76ers за Пола Джорджа и драфт-пики. Это настоящий блокбастер. Селтикс перестраиваются, а Филадельфия усиливает атаку. Еще один шок – Кавай Леонардо возвращается в Торонто Рэпторс из Клиперс. Рэпторс явно хотят вернуть былую славу. Лос-Анджелес Лейкерс тоже активны. Они подписали Сандра Мамукашвили, Колина Секстона и Квентина Граймса. Поговаривают, что команда строится вокруг Луки Донича и Деандре Айтона после предыдущих обменов. А вот Леброн Джеймс не возвращается в Лейкерс. Он свободный агент, и за ним уже охотится несколько команд. Куда уйдет король – это главный вопрос лета. Другие громкие подписания – Норман Пауэлл в Чикаго Буллс, Маркус Смарт в Хьюстон Рокетс, Люк Кеннет в Феникс Санс, Джон Коллинз в Детройт Пистонс и Дэд Уайт в Филадельфию. Деандре Джордан возвращается в Нью-Орлеан Пеликанс. Многие команды, как Warriors, продлевают ключевых игроков. В NBA тоже обсуждают тренеров. После прошлых сезонов некоторые команды меняют штабы, но пока главные новости про игроков. Лейкерс и Селтикс явно в центре внимания. Одни перестраиваются, другие усиливаются. В общем, лето в НХЛ и NBA только начинается, а уже столько движа. В НХЛ команды вроде Рейнджерс и Шаркс меняют лицо полностью. В NBA блокбастеры с Брауном и Леонардом. Леброн еще не решил, куда пойдет, а Овечкин может удивить. Следите за новостями, впереди еще много громких сделок.
1: Спорт FM. Радио Витебск.

0: Боец Василий всегда держит руку на пульсе и передает для нас главные новости недели из мира боев. Давайте подведем итоги в UFC и MMA. Неделя выдалась насыщенной. Главный бой прошел в Баку, а вокруг него было много шума, интриг и ярких моментов. Самое громкое событие недели – UFC Fight Night 27 июня в Баку. В главном бою Рафаэль Физеев нокаутировал Мануэля Торреса во втором раунде эффектным ударом с разворота и добиванием. Бой получился зрелищным. Торрес давил в начале, но Физеев поймал момент и закончил все одним мощным ударом. Это был один из самых красивых нокаутов недели – чистый голливудский финал. Визеев после победы сразу заговорил о титульной гонке в легком весе. Интрига – вернется ли он в топ-5 и бросит вызов чемпиону. В Коумай Эвент Шара Магомедов победил Мишеля Перейру. Бой получился техничным, с хорошим обменом ударами. Магомедов показал отличную защиту и контроль, а Перейра пытался удивить, но не хватило. Еще один яркий момент – Асу Алмабаев в андеркарде. Он уверенно прошел своего соперника и продолжает свой путь вверх в наилегчайшем весе. Азербайджанский боец всегда вызывает интерес у местных болельщиков, и его выступление добавило позитива вечеру. Другие бои недели тоже запомнились. В андеркарде было несколько быстрых побед и интересных решений судей. Например, некоторые фавориты чуть не оступились, но в итоге справились. Общий итог вечера – Физеев главный герой, а весь кард получился динамичным и без лишней воды. Теперь о новостях и интригах вокруг. На этой неделе много говорили о UFC 329 – Макгрегор против Холлоуэя, который назначен на 11 июля в Лас-Вегасе. Конор Макгрегор возвращается после долгого перерыва, и хайп уже на максимуме. Все обсуждают, в какой форме он сейчас и сможет ли удивить. Интрига огромная – Макгрегор против Макса Холлоуэя. Это всегда зрелище, но многие сомневаются, хватит ли у Конора былой скорости. Плюс в карте другие громкие имена. Ждем анонсов по остальным боям. Еще одна тема – изменения в рейтингах после бакинского турнира. Физеев резко поднялся в легком весе, и теперь все ждут, кого ему дадут следующим. В среднем весе тоже есть движение. После недавних боев обсуждают потенциальные титульные поединки. Курьез недели – один из бойцов в андеркарде чуть не сорвал бой из-за странного инцидента с экипировкой. Мелочь, но в ММА такие мелочи часто обсуждают в мемах. Что ждать дальше? В ближайшие недели подготовка к UFC 329. А Макгрегор уже в центре внимания, и каждый его пост в соцсетях взрывает интернет. Плюс возможные анонсы по титульным боям в других дивизионах. В Беллатор или других промоушенах тоже тихо, но интересно. Там готовят свои турниры и иногда выстреливают неожиданные трансферы в UFC. В общем, неделя прошла под знаком зрелищных нокаутов и возвращения звезд. Физеев доказал, что все еще в деле, а Макгрегор снова на слуху. ММА не дает скучать. Каждый уикенд – это что-то новое. Как думаете, одолеет ли Макгрегор Холлоуэя или это будет провал?
1: Спорт FM. Радио Ви.

0: На этом чемпионате мира перед каждым матчем мы видим, как на поле выходит все 26 игроков сборной, а не только стартовый состав. И знаете, кто это придумал? Легенда итальянского футбола Алессандро Дель Пьеро. В 2006 году Дель Пьеро стал чемпионом мира в составе Италии, но большую часть турнира провел на скамейке. Он потом признавался, что одним из самых неприятных моментов было слушать гимн со стороны, пока на поле стоят только 11 стартовых игроков. Представляете, ты в команде, ты чемпион, а стоишь сбоку и поешь про себя. Вот это и стало толчком. После турнира Дель Пьеро решил, что так больше быть не должно. Он считал, что исполнение гимна – это момент для всей команды, а не только для тех, кто вышел в старте. Идея была простой. Мы все часть одной команды. Все жертвуем, все мечтаем, все готовимся. Почему только 11 должны стоять на поле? Когда подошел чемпионат мира 26-го, Дель Пьеро поделился этой мыслью с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Тот сначала спросил, почему, а Дель Пьеро ответил, потому что мы все одна команда. Инфантино идею поддержал, вынес на обсуждение с игроками и тренерами сборных, и все сказали «да». Так, с этого чемпионата мира и ввели нововведение. Перед гимном на поле выходят все 26 футболистов заявки. Теперь запасные тоже полноценно участвуют в церемонии. Нет больше антемного фома. Все поют вместе, все чувствуют себя частью команды. А Дель Пьеро, который сам в 2006-м стоял в стороне, теперь может гордиться. Он реально изменил традицию на годы вперед. Круто, когда легенда не только забивает голы, но и делает футбол справедливее и человечнее. А вы заметили эту перемену на чемпионате? Как вам, стало лучше или было и так нормально? Еще одно интересное достижение человека, который помнит все результаты всех матчей в истории чемпионатов мира, это около 1000 игр. Немец Фабиан Сал приехал в лондонский офис Книги рекордов Гиннесса и за один день установил сразу 4 рекорда. Представляете, ему называли случайные матчи из 1930-х годов, 1960-х и даже свежие с этого чемпионата мира 26-го. А он моментально выдавал счет. За одну минуту он вспомнил 19 результатов. За 3 минуты 36. И это еще не все. Он делал это одновременно, жонглируя мячом. 5 результатов за 30 секунд. И даже жонглируя 3 предметами. 19 результатов за минуту. Человек просто стоит, крутит мяч ногой или подбрасывает шарики и при этом выдает точные счета матчей 60-70-летней давности. Это уже не память, это какая-то суперсила. Фабиан использует технику дворцов памяти или чертогов разума, как у Шерлока Холмса. Он буквально складывает все эти результаты в воображаемые комнаты в голове и потом легко их достает. Сам он говорит, что это навык, которому можно научиться. Главное – практика и система. За один день он получил 4 сертификата Гиннесса. Это уже не просто фанат, это ходячая энциклопедия футбола. Болельщики в сети шутят, зачем нам ВАР, если есть Фабиан? Он и без повтора скажет, кто забил и на какой минуте. А если бы его позвали комментировать матчи, то он бы еще и параллельно жонглировал, чтобы не скучно было. Сейчас, когда идет Мундиаль, такой человек особенно ценен. Можно спросить его любой матч из прошедших, и он выдаст точный счет. А мы иногда даже счета вчерашнего матча забываем.
1: Спорт FM. Радио Витебск.

0: FM. Бывает.
1: Теперь в матчах есть паузы, чтобы футболисты попили водички. Классное нововведение или полный провал? Давайте поговорим. Сначала плюсы. Перерывы действительно помогают игрокам восстановить силы и концентрацию. В 40 из 72 матчей группового этапа после водопоя случались резкие изменения, опасные моменты или голы. Команды как будто перезагружались. Тренеры тоже быстро поняли, что это не просто пауза на питье, а удобный инструмент. Карло Анчелотти признался, что именно во время водопоя смог донести новую тактическую установку и переломить ход игры с Марокко. Представляете, пока игроки пьют, тренер быстро рисует на доске новую схему. Гениально! Плюс для нас, зрителей, за 3 минуты можно успеть проверить телефон, сходить в уборную, взять попкорн или еще одну баночку чего-либо. В обычном матче такое не всегда успеваешь, так что с точки зрения комфорта – огонь. А теперь минусы, и их немало. Практический смысл этих пауз оправдан только в финальных стадиях, когда в США, Канаде и Мексике будет настоящая жара – 30-35 градусов. А на групповом этапе температура не поднималась выше плюс 28. За 22 минуты чистого времени игроки еще не успевали сильно уставать, то есть вода им особо и не нужна была. Самое смешное, эти перерывы в первую очередь приносят пользу не футболистам, а организаторам. 3 минуты — это дополнительные рекламные слоты и лишние деньги. В итоге темп игры часто сбивается, а некоторые команды вообще начинают сушить матч специально. И вот результат. Меньше 30% всех голов на турнире забили после 70-й минуты. Рекордно низкий процент. Футбол стал каким-то вялым и осторожным. Получается, идея красивая на бумаге. Давайте позаботимся о здоровье игроков. А на деле лишь паузы, которые ломают ритм и превращают матч в сериал с рекламными блоками. Особенно обидно, когда в обычную погоду игроки просто стоят и пьют воду, а болельщики на трибунах зевают и смотрят рекламу. В общем, друзья, перерывы на водопой — это как приправа в еде. В меру хорошо, а чуть переборщишь — и вкус пропадает. В жару на плей-офф они еще могут пригодиться. А вот ну зачем на групповом этапе? Не знаю, обычный маркетинговый ход. А вы как считаете, классное нововведение или лучше вернуть старый формат без пауз?
0: Спорт FM. Реклама на радио Витебск.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио.

0: цифра недели.
1: О фактах и цифрах прошедшей недели поговорим прямо сейчас. Харри Кейн наконец-то снял с себя проклятие. Забив в Панаме, он обошел Гарри Линкера и стал лучшим бомбардиром Англии на чемпионате мира в истории. 11 голов. А забив Конго, Кейн обогнал Пеле по голам на чемпионатах мира. Теперь у него 13 мячей. Король Англии. Джордан Хендерсон стал первым англичанином, кто сыграл на 4 чемпионатах мира. Парень как хороший виски, только с возрастом лучше. В Германии Мануэль Нойер пропускает уже в 9-й игре подряд. Это самая длинная сухая серия без сухаря за 72 года. С 2014 года у немцев нет ни одного матча без пропущенных. Бундестим сейчас как старый холодильник. Холодит, но вечно течет. Лука Модрич в 40 лет и 291 день отдал ассист и стал самым возрастным автором передачи на чемпионатах мира. Дедушка все еще раздает респект. Ян Диоманды из Кот-д'Ивуара в первых трех матчах сделал 10 плюс обводок и создал 10 плюс голевых моментов. Первый в 21 веке. Парень бегает, как будто у него не ноги, а электромоторы. Гаитяне забили на чемпионате мира впервые с 1974 года. 52 года ждали и наконец-то. Уругвайский вратарь Фернандо Муслера допустил результативную ошибку уже в четвертом матче подряд. Он стал первым голкипером с 1966 года, кто совершил 3 голевые ошибки за один турнир. Вот это стабильность, только не та, о которой мечтают. Тибо Куртуа сыграл уже 18 матчей на чемпионате мира за Бельгию, рекорд страны. А Винисиус просто тащит Бразилию. Забил во всех трех матчах группового этапа. Впервые с Роналдо и Ривалдо в 2002-м. Плюс получил 3 награды лучшего игрока матча на групповом этапе подряд. Повторил достижение Месси. Бразилия без него сейчас как карнавал без самбы. Ну и сам Лео. Первый в истории, кто забил в 7 матчах чемпионатов мира подряд. В 39 лет он все еще пишет историю. Кстати, несколько дополнительных фактов. Чемпионат мира уже самый посещаемый в истории. Более 3,7 миллионов зрителей. И это еще даже не финал. Рекордный день группового этапа – 527 402 человека на матчах 24 июня. Самый молодой состав турнира – Кот-д'Ивуар, средний возраст – 25,5 лет. Самый старый – Иран. В раунде 1-16 около 60% голов забито после угловых и стандартов. Антирекорд по полевым голам. Тысячный матч в истории мужских чемпионатов мира – Тунис-Япония. А 1 июля открылся свободный рынок в НХЛ. За первый день подписали 166 контрактов на общую сумму около 950 миллионов долларов. Ну и бонусом вам история. Рэпер Дрейк наконец-то сорвал куш на большом футбольном событии. Он поставил целых 770 тысяч долларов на победу своей родной сборной Канады над ЮАР в 1/16 финала чемпионата мира и не проиграл. Перед матчем болельщики ЮАР даже завалили его комментариями, благодарностями за победу. Типа «Спасибо, Дрейк, мы уже празднуем». А потом Канада взяла и выиграла. Южноафриканские фанаты, наверное, теперь в шоке. Мы тебя благодарили, а ты нас предал. У Дрейка просто давно ходит мем про проклятие Дрейка. Куда он ставит большие деньги, там почти всегда проигрыш. В 2024-м он поставил 300 тысяч на Канаду против Аргентины в полуфинале Копы Америки и проиграл. До этого сливал по 500 000 на Даллас в финале NBA и на Эдмонтон в финале NHL. В 2025-м угадал с Тайсоном против Пола и с Синнером на US Open. Там выиграл Алькарас. По-настоящему крупные ставки на топовые события почти всегда заканчивались печально. И вот редкий случай. Дрейк выиграл больше миллиона. Прибыль около 231 000 долларов. Но это нам как за семечками сходить. Именно на родной команде. И символично, что проклятие сломалось не где-то, а именно с Канадой. Может, теперь рэпер будет чаще ставить на своих? А вообще, ставки — это зло.
2: Спорт FM. Радио Витебск.

0: Южной Корее сейчас настоящий футбольный апокалипсис. Их сборная вылетела с Мундиаля уже на групповом этапе и больше всех достается главному тренеру Хон Мён Бо. Парня буквально сделали самым ненавистным человеком в стране. Даже президент страны влез в эту историю и назвал тренера некомпетентным. Все началось с рокового матча против ЮАР. Хон Мён Бо принял спорное решение. Не поставил в старт капитана и главную звезду команды Сон Хэн Мина. Сон вышел только на второй тайм, но уже было поздно. Корейцы проиграли 0-1 и вылетели. Тренер потом объяснил, что хотел выпустить Сона, когда соперники устанут, но болельщики такого объяснения не приняли. Для них это выглядело как полное безумие – не выпускать лучшего игрока в решающем матче. Реакция в Корее была жесткой. Президент Ли Джэ Мён заявил, что он ошеломлен результатом. Прямо назвал тренера некомпетентным и потребовал расследования. Как вообще такого человека назначили на должность? По его словам, при выборе тренера больше думали о связях, а не о профессионализме. Минспорту уже поручено провести проверку. В соцсетях начался настоящий хейт. Появились мемы, где лицо Хён Мён Бо замазывают, как у преступника. В некоторых магазинах даже повесили таблички. Главному тренеру вход запрещен. Это, конечно, шутка болельщиков, но очень злая. Люди вышли встречать команду в аэропорту с плакатами «Убирайся». Тренер не выдержал такого давления. Уже на следующий день после вылета он объявил об отставке. В своем заявлении он сказал, что решение было непростым, но он брал на себя ответственность до конца. По сути, его вынудили уйти под таким шквалом критики. Получается, Хон Мён Бо прошел путь от уважаемого бывшего игрока, он был капитаном сборной в 2002 году, до главного виновника национальной трагедии за считанные дни. А все из-за одного решения – не выпустить Сона в старте. С одной стороны, в футболе иногда бывают жесткие решения, с другой, когда ты главный тренер сборной и не выпускаешь лучшего игрока в матче на вылет, то должен быть готов к последствиям. А тут еще и президент страны влез. Это уже не просто спорт, это политика и национальная гордость. В общем, в Корее сейчас не до футбола. Все обсуждают, кто виноват и что дальше будет со сборной.
1: Спорт FM. Радио Витебск.

0: FM. Сам себе спортсмен.
1: Пока все обсуждают голы и сейвы на чемпионате, я расскажу вам одну очень интересную деталь в сборной Англии. Оказывается, Томас Тухель при выборе состава команды на чемпионат мира советовался не только с помощниками и скаутами, но и с главным психологом команды Ричардом Хампсоном. Да-да, в современном футболе теперь даже в заявку на чемпионат психолог влияет. Тухель признался, что при формировании 26 игроков он смотрел не только на игровые качества футболистов, но и на их лидерские качества, темперамент и роль внутри коллектива. То есть важно не только, кто лучше бьет по мячу, но и как этот парень ведет себя в раздевалке, как общается с партнерами и как влияет на атмосферу в команде. Хампсон не случайный человек. До сборной Англии он работал с теннисистом Энди Марреем и помогал британским олимпийцам, в том числе велосипедисту Киран Райли. В команде он с 2024 года и занимается изучением коммуникации между игроками, выявляет потенциальные конфликты и помогает строить правильную атмосферу. Тухель прямо сказал, он хочет, чтобы команда была счастливыми кемперами, то есть чтобы все были в хорошем настроении, потому что на Мундиале нужно провести до 7 недель вместе. Именно поэтому Тухель принял несколько неожиданных решений. Например, Коул Палмер остался вне заявки. Он, по мнению психолога и тренера, не считается достаточно влиятельной фигурой в коллективе. Харри Магуайр тоже не поехал. Психологически он якобы проиграл конкуренцию другим защитникам. Зато вызвали Джордана Хендерсона, во многом благодаря его лидерским качествам и опыту. Парень уже играл на 4 чемпионатах мира и умеет сплотить команду. С одной стороны, это звучит современно и умно. Футбол — это не только 11 игроков на поле, но и химия внутри команды. С другой, многие болельщики шутят. Раньше тренеры смотрели статистику и видео, а теперь еще и в душу лезут. Представляете, как выглядит собрание? Тухель с планшетом, а рядом Хэмпсон с блокнотом и вопросом. А как ты себя чувствуешь в этой роли Коула? В общем, Тухель явно хочет построить не просто сильную, а еще и психологически устойчивую команду. Потому что на Мундиале важна не только тактика, но и то, как ребята друг с другом общаются в раздевалке и за пределами.

0: Расскажу вам одну из самых невероятных историй на этом мундиале. Вратарь сборной Ирана Алиреза Бейранвант – это не просто голкипер. Это человек, который прошел путь от пастуха овец до героя чемпионата мира. И да, он дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса. Алиреза родился в семье кочевников-курдов. В детстве он пас овец в горах. Родители были строгими и категорически запрещали ему заниматься футболом. Но парень не сдался. В подростковом возрасте он сбежал из дома и отправился в Тегеран за своей мечтой. Без денег, без связей. Ночевал на улице прямо у дверей футбольной школы, в которую хотел попасть. Чтобы выжить, брался за любую работу. Дворник в парке, мойщик машин, разносчик пиццы, работник на швейной фабрике. Представляете, пока другие парни тренировались, он разносил пиццу и спал на асфальте. Но талант не спрячешь. Скауты клуба «Нафт Тегеран» заметили его, и началась настоящая карьера. Бейранвант быстро вырос до основы сборной Ирана, а еще у него была суперсила – мощный бросок. В детстве он любил играть в местную игру – далпаран, метание тяжелых камней на огромные расстояния, чтобы отгонять волков от овец, говорят. Эти навыки остались с ним. В 2016 году в матче против Южной Кореи он бросил мяч на 61 метр и попал в Книгу рекордов Гиннесса. А в 2019 установил еще один рекорд – самый дальний вынос мяча с рук – 78 метров. Парень буквально запускает мяч как ракету. На чемпионате мира этого года Бейранвант снова в центре внимания. В матче против Бельгии он сделал 7 сейвов, сохранил сухой счет 0-0 и получил звание лучшего игрока матча. Его уже называют «стеной Персии». А в 2018 он вообще прославился на весь мир, отразив пенальти от самого Криштиану Роналду. История Ализера – это классика из нищеты и бездомности к славе и признанию. Он доказал, что если очень хочешь, то даже пастух овец может стать героем чемпионата мира. А еще он показывает, что иногда самый обычный навык из детства – метать камни – может стать суперсилой на поле. Круто, когда футболисты не просто играют, а вдохновляют своей жизнью. Бейранвант – один из таких. Голкиперов много не бывает. Герой Парагвая на этом мундиале вратарь Орландо Хиль совсем недавно был на дне. Не в переносном смысле, а по-настоящему. Его сын Лаутаро родился недоношенным почти на месяц раньше срока и боролся за жизнь. А Орландо в то время играл в молодежке Сан-Лоренцо и еле сводил концы с концами. Представляете, ребенок в реанимации, больничные счета капают, коммуналка, бензин, еда, а зарплата молодого вратаря – копейки. Чтобы прокормить семью и выходить сына, Орландо начал продавать все, что было. Футбол, бутсы, даже свою любимую футболку сборной Парагвая U-20, которой он очень гордился. Жена потом вспомнила: «Лаути родился, и у нас ничего не было. Орландо продавал всю свою экипировку из клуба. Наш сын боролся за жизнь, а отец продавал все. Вот это я понимаю, настоящий отец и настоящий мужик». Темные времена прошли. Орландо вырос до сборной Парагвая, стал первым номером в отборе на чемпионат. А на самом мундиале уже показал себя настоящим героем. В матче против Германии он сделал 6 сейвов в основное время. Потом еще 2 в серии пенальти, и та промахнулся. Парагвай сенсационно выиграл, а Хиль получил звание лучшего игрока матча. От парня, который продавал бутсы, чтобы купить молоко, до героя нации. Вот это путь. Сейчас с сыном все хорошо. Семья на высоте, а Орландо один из главных символов Парагвая на этом мундиале. История, которая показывает, иногда самые тяжелые испытания делают человека сильнее. И когда ты борешься за самое дорогое, за жизнь ребенка, то на поле уже ничего не страшно.
1: Спорт FM. Радио Витебск. Слушай.

и под конец программы расскажу об одном из самых легендарных и взрывных дерби в мире футбола – Celtic против Rangers. Это не просто матч, это Old Firm, старая фирма. Первая встреча между ними состоялась еще в 1888 году. Почти 140 лет ненависти, страсти и иногда настоящего безумия. Все началось в Глазго. Rangers появился чуть раньше и сразу получил поддержку от шотландской элиты – богатых протестантов, аристократов и зажиточных горожан. А Celtic основали ирландские эмигранты-католики, чтобы помогать бедным. Получилось, что один клуб стал символом местных и протестантов, а второй – ирландцев и католиков. Добавьте сюда политику. Фанаты Рейнджерс традиционно были за британскую корону и против независимости Ирландии, а болельщики Селтика, наоборот, активно поддерживали ирландских республиканцев. Религия, национальность, социальное положение – все смешалось в одном котле. Получилась взрывоопасная смесь. Настоящий ад начался в 20 веке. Фанатские группировки, фирмы обеих сторон устраивали настоящие разборки. Ножи, бритвы, иногда даже огнестрел. Были убийства, связанные с дерби. Пели жуткие песни крови или мотивы ирландской республиканской армии. Это было не просто «мы за своих», это была настоящая война на трибунах. Смотрели «Острые козырьки»? В Глазго долгое время было примерно так же, только вместо банд «Шелби» были две огромные футбольные фирмы. Самый известный взрыв случился в 1980 году в финале Кубка Шотландии. «Селтик» выиграл 1-0, и после финального свистка сотни фанатов обеих команд вылетели на поле. Началась массовая драка. Летели бутылки, банки, куски трибун. Полиция с трудом справлялась. После этого в Шотландии ввели запрет на продажу алкоголя на стадионах, и он действовал 40 лет. Представляете, из-за одной драки целый закон приняли. Сейчас, конечно, не так страшно. Полиция разделяет сектора, ввели жесткие законы против ультрас. Много камер, но напряжение остается. Песни все еще поют, а в день дерби в Глазго чувствуется особая атмосфера, как перед большим боем. Просто теперь больше в словах и эмоциях, а не в бутылках по головам. Почему это дерби до сих пор одно из самых знаменитых? Потому что в нем смешалось все. История, религия, политика, классовая ненависть. Это не просто футбол, это зеркало общества Глазго на протяжении полутора веков. И хотя сейчас все спокойнее, дух Old Firm никуда не делся. Когда эти две команды выходят друг против друга, весь Глазго замирает. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся в Спорт.ФМ на волне радио Витебск. Напомню, с понедельника по пятницу встречаемся каждый вечер в 18:30. В субботу на часовой выпуск жду в 16:00. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте. А все выпуски программы ищи на сайте radiovitebsk.by. Спорт.ФМ.

Витебске 17 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра днем по региону 18-23 градуса выше нуля. В Витебске днем ожидается 20-22 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компании. Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: на Радио Витебск.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Привет, это Анна Асти. Слушай мои песни на радио Витебске.
1: Кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра днем по региону 18-23 градуса выше нуля. В Витебске днем ожидается 20-22 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: Радио Витебск. Гид по-нашему.
1: Всем привет, на Радио Витебск, гид по-нашему, и с вами
2: Влад Кузьмин
1: и Настя Гордеева.
2: Мы вам расскажем, какие белорусские товары знают и любят абсолютно все. И сейчас у нас одна сладкая тема.
1: Очень сладкая, даже слишком. Я уже чувствую, как у меня на языке появляется карамельный привкус. Сегодня говорим про нашу легендарную сгущенку.
2: Да, ту самую, которую туристы везут из Беларуси килограммами, как будто это запрещенный товар. А потом дома спорят до посинения, какая лучше, глубокская или рогачевская.
1: Ой, это вечный гастрономический конфликт. У меня в семье до сих пор на эту тему не могут разобраться и ругаются. Я, конечно, занимаю нейтральную позицию.
2: Конечно, нейтральную. Я тебя видела, как ты в магазине банку глубокской брал и говорил: ну что, рогачевская, прости, сегодня не твой день.
1: Так, это было один раз, и только потому, что глубокская стояла ближе. Но если серьезно, и та, и другая сделаны по-честному. Никакого пальмового масла, никаких странных добавок, только молоко и сахар по старому доброму ГОСТу.
2: Вот это и радует. Берешь банку и точно знаешь, что внутри настоящее сгущенное молоко, а не какая-то молокосодержащая история.
1: И это уже повод для гордости, потому что в наше время такое встречается не так часто. А у нас до сих пор делают по-человечески. Можно спокойно давать детям и не переживать.
2: Кстати, если классика уже надоела, сейчас есть и экспериментальные варианты. Например, сгущенка со вкусом мороженого или сливочного ликера. Звучит, конечно, подозрительно вкусно.
1: Подозрительно? Это мягко сказано. Я уже представляю, как открываешь банку со вкусом мороженого в полночь и говоришь себе: ну ладно, это же почти десерт.
2: Да что там твой десерт? Вон, одна из последних новинок глубокского комбината – сгущенка «Золото Клеопатры». Если разобраться в составе, считай, антиоксидант, афродизиак и антидепрессант. Три в одном, и все опять же натуральное.
1: Белорусская сгущенка как лекарство на душу. Это честь нашей молочной культуры. И то, чем мы реально можем гордиться, потому что делаем ее вкусно, натурально и без лишних уловок.
2: Согласна. Так что, если еще не пробовали, обязательно попробуйте. А если уже любите, то вы и так все понимаете.
1: Помните, первое правило сгущеночного клуба – не ей сгущенку прямо из банки после полуночи. Хотя мы вас не осудим. До встречи в эфире.
2: И приятного аппетита.
0: Гид по-нашему. Наша музыка.
3: Всем привет, это Барзан.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
3: Я поверил.
2: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио Витебск.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Витебске 18 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра днем по региону 18-23 градуса выше нуля. В Витебске днем ожидается 20-22 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

тик. Глупо наигранно так, грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм.

если бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, давят. Играется память, память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить. Хватит, устал я искать.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра днем по региону 18-23 градуса выше нуля. В Витебске днем ожидается 20-22 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: Радіо Вітебск. Гід по-нашому. Всем привет на Радіо Вітебск. Гід по-нашому. І з вами
1: Влад Кузьмін.
0: І Настя Гордєєва.
1: Ми вам розкажемо, які білоруські товари знають і люблять абсолютно всі. І сьогодні річ пойде о льні. Одежда, постельне белье і много чего еще.
0: Причому почти весь цикл от поля до готовой вещи у нас в стране. Главный адрес Орша. Там льнокомбинат, который считается одним из крупнейших в Европе. Это вам не шутки.
1: И это не просто слова. Недавно их продукцию снова отметили государственным знаком качества.
0: Настя, вот ты когда-нибудь задумывалась, почему льняные вещи такие приятные? Хочется о них тереться, как кот об угол стола.
1: Ну, насчет тереться не подскажу, а вот почему их хочется носить, тут без проблем. Мало того, что это красиво, в жару тело дышит, так это еще и какой-то свой вайб создает. В общем, стильно, модно, молодежно.
0: Вот, а еще лен хорошо впитывает влагу, не электризуется и гипоаллергенный. В общем, все для меня, так как я потею, бьюсь током и хватаю аллергию.
1: Тебе могу только посочувствовать и пожелать успеть купить то, что тебе нравится вовремя, потому что около 70% продукции уходит за границу. Иностранцы лен тоже очень любят. Кто-то, наверное, мучается так же, как и ты, а остальные берут как сувенир.
0: А еще у них есть теперь новая технология. Делают очень тонкие

0: Реклама на радио Витебск.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра днем по региону 18-23 градуса выше нуля. В Витебске днем ожидается 20-22 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компании. Виконт Бай.
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск.
1: Повтор программы от 28 июня.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
3: Еще немного, и в плейлисте каждого будет звучать песня «Вот и лето прошло». Так что пока у нас еще есть возможность реализовать план на теплые деньки почти целиком, давайте это делать. План у Кузьмина и Дроздовой на ближайшие пару часов обновить сетку хит-парада. Присоединяйся.
4: Как говорят синоптики, это лето будет аномально жарким. Ну что же, главное не пропустить эти два дня. С помощью уже горячей двадцатки нам не важна погода за окном. У нас плюсовых температур хватает и так. Предлагаю начинать и сразу с лидеров предыдущей недели.
2: Лидеры прошлой недели.
3: Третья строчка. Биби Рекса и Faceless. New Religion.
4: Второе место. Боб Синглер и Кайза. I Can't Wait.
3: Первая строчка by India, Хчо и Мод, Шаде.

0: зафиксировали, под какой трек танцевали активнее? Кто знает, может, по такому принципу был выбран победитель этой недели. Мы пока тоже не в курсе, поэтому давай обо всем по порядку.
1: Тонул и потонул. Крейсер под названием Holy Flame. Все. Последние минус 2 получил на счет, и теперь-то точно располагается на замыкающей строчке хит-парада.
2: 20 место.

0: 2,5 месяца – приличный срок, если речь о хитовости трека в музыкальной индустрии. Проекту Эбон есть чем гордиться, даже несмотря на легкое снижение планки треком «Hello».
1: Всегда грустно разбирать нижнюю таблицу участников, но все же есть и здесь кое-что, что нас может порадовать. Это новинки для нашей турнирной таблицы. И сегодня в список лучших залетает Кэлвин Харрис и Джей-Зи с треком «Satisfy».
2: Новинка. 17 место.

0: От таких спадов, как у Airbox, дух захватывает. Относительно недавно парень взобрался на вторую ступень чарта, а сегодня уже на 17 месте. Да уж, не хотелось бы оказаться на месте сингла Graceland.
1: Это еще цветочки, Настя. Ягодки, вот они где спрятались. Обвал недели — это Callum Scott или они с треком Stay. Минус 8 за неделю — это очень жестко.
2: Обвал недели. 16 место.

0: Marshmallow Portugal The Man создали отличную танцевальную вещицу, под которую хочется не думать ни о чем, а наоборот, поддаться хорошему настроению, погоде и другим приятным вещам. Не зря же работа называется «Феникс». Может, в том числе и благодаря названию, она пробудет в горячей двадцатке еще очень долго.
1: Достаточно долго находится на 14-м месте и Dave и Teams со своим треком «Rain Dance». Ну а что? Получается, дождь идет, что им остается делать? Находиться в списке лучших.
2: 14 место. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: семья.
1: Реклама.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
1: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

Надеемся, ты не устал лайкать понравившиеся работы, потому что у нас впереди еще много классной музыки. И помни, если ты не согласен с тем местом, на котором сегодня оказался твой фаворит, ты всегда можешь подтянуть друзей, чтобы помогли тебе отправить любимого исполнителя на вершину топа. А пока мы держим путь на 13-ю строчку. Bruno Mars готов тебя приветствовать с треком «I Just Made».

0: Сэр, мы были потеряли очки. Что для этого нужно, чтобы их восстановить, сэр? Нужно, чтобы наш трек еще чаще слышали. В принципе, примерно так звучит диалог у Кунгс и Теофилос Лондон. И знаете, сработало. Трек Galaxy берет плюс 4 за неделю.
1: Если придерживаться этой же логики, Brooks XTN решила отдать свой балл и, возможно, даже парням. Из-за этого Pay to Exist вылетает из верхней десятки.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: 10 треков за минуту. Можем, умеем, практикуем. Нам, конечно, не терпится перейти в дальнейший карт наших исполнителей, но для начала закрепим места тех, кто на будущие 7 дней уже не пошевелится со своих мест.
2: 20-я строчка. Holy Flame. Тону.
1: Девятнадцатое место. Эбен. Hollow.

0: 18 точка. Кельвин Харрис, Джази, Сатифай.
1: Место Airbox.

0: 13 место Bruno Mars, I Just Made.
1: Пятая точка. Кунгсы – это Филос Лондон, Galaxy.
0: Одиннадцатое место. Брукс XTN, Pay to Exist.
2: Понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
3: Наша музыка на «Радио Витебск».

0: очередной раз с Кузьминым меняем не только треки местами, но и роли. Здесь мы ведущие, вот здесь друзья, здесь слушатели, а теперь побудем еще и судейской коллегией небольшого конкурса талантов. В каждом из таких кто-то уходит с главным призом, а кто-то вылетает. О последней категории и пойдет речь.
1: ТОП-20. Вылет.
2: Видимо, я как председатель этой самой коллегии вынужден объявлять не самые лучшие результаты семидневного конкурса. Итак, сегодня нас покидает Алок, Portugal The Man и Zeba. Сингл Dive Into The Ocean ярко сражался среди двадцатки, но таковы показатели.
1: ТОП-20.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Налево, направо, вверх и вниз. В любом направлении, какое ни возьми, FM-волны Радио Витебск добираются до любых устройств и звучат из ваших динамиков. Те лучшие треки, которые так любим, а также которые не раз вспоминаем при поводе. Кстати, о воспоминаниях, за них ответственна Настя.
0: ТОП-20. Флэшбэк.
2: Сколько бы новой музыки не выпускали, насколько бы она ни была хороша, мы все равно будем возвращаться к тому, под что танцевали когда-то. Сегодня этим когда-то будут три лучшие композиции февраля 2020 года. Давай напомню. Дуа Липа, тогда еще не замужняя, взяла бронзу с синглом «Don't Start Now». Не знаем, что ее тормозило, но не лето. Удалось обойти красотку на повороте с песней «Любимка». Хотя, да, с ним было сложно соревноваться, ее знали все, как и королеву чарта 2020 Зиверт. Сейчас, наверное, с выбором можно было бы и поспорить, но тогда трек «Кредо» был безоговорочным лидером всех чартов СНГ. На этом все. Погнали слушать мощную подборку.
0: ТОП-20 Флэшбэк.

0: знаю, о чем это говорит и в каком возрасте это происходит, но однажды что-то щелкает в голове, и ты начинаешь любить русскоязычную музыку. Было такое? Если нет, то давай мы попробуем тебя заманить в нашу краукшную, состоящую сплошь из новинок. Первый лот — люди, которые развеивают стереотип о том, что супругам вместе работать не стоит. Группа «5 утра» выпустила песню под названием «Ты пахнешь весной». Осторожно, в строчках очень ярко прослеживается референс. Дальше Holiday Boy, который, видимо, тоже поддался летним вайбам и решил запремьерить нетипичную для себя вещь «Loca La Vida».
1: Джиган же не Летто, они же Денис и Данил, толк в развлечениях и настроении точно знают. Чередуют качалку, танцевальный вайб и запись на студии. Вот, пожалуйста, в сегодняшней работе прямо нам заявляют: «Не умею грустить». Давай мы проверим, вдруг мы тоже не умеем.
2: ТОП-20.
3: Знаешь, давно хотел тебе сказать...

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это...

кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так, колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не кричит. Даже чуть

0: Витебске 20 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра днем по региону 18-23 градуса выше нуля. В Витебске днем ожидается 20-22 градуса. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер Турагентства вокруг.

0: вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Повтор программы от 28 июня.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». Топ-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «топ». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
3: Вечеринка продолжается, так и подмывает сказать, что мы с тобой до утра. Но нет, оставим это резидентам автопати. Для хит-парада ТОП-20 все завершится через час. Это значит, что в нашей компании тебе предстоит провести каких-то 60 минут. Но если по-честному, то большую часть этого времени займут самые яркие представители музыкального мира. Областью или даже страной ограничиваться точно не будем. Впереди подборка ТОП Шазам Глобал.
4: Слушайте, у нас сегодня прям в подборке, но не совсем. Свежачок, но из-за соцсетей и интернета, а также из-за новостей от их исполнителей, они вновь в топ. Погнали! Первая певица Арабин и ее творение Dancing in My Own. Второй на связи Оливер Три, Life Goes On. Ну и на финал порадует Элла Лангле и ее техасские напевы Chasing Texas.

0: десятка.
1: Лирические отступления на этом не заканчиваются. Открывать верхнюю десятку планирует парень под псевдонимом The Second Voice. Супер вкрадчивая и расслабляющая композиция Let Me Be показала отличный результат, и все благодаря тебе и твоим +5 баллам.
0: Десятое место.

0: Beautiful Places пошел сдавать свои баллы как цвет мед. Непонятно только, на что меняют свои кровно заработанные. Диджей Тиеста и Брианна Грейс. Ну что, у их хита сегодня минус 3. Это факт.
1: Как и то, что BTS, несмотря на армию поклонников по всему миру, в нашем списке продолжает терять вес. Хотя трек Swim в такую жару ощущается свежо.
2: Восьмое место.

0: Реклама.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: знаете, когда есть упорство и труд, будет и толк. Боди-толк. От Али Фарбен и Рене Миллер. Именно эти исполнители музыкального сообщества продвинули свое творение не на шуточные плюс 5 вверх по таблице. Но это еще не прорыв, но тоже респект огромный.
1: Просто респектом не обойдемся, когда речь идет о прорыве недели. Тут активно поработали все. И ты, прожимая лайки, и Алекс Уоррен, который порадовал работой «Fever Dream». Кто же знал, что очередной трек про любовь настолько тебе зайдет? Впрочем, нам он тоже понравился, так что давай его вместе и послушаем.
2: Прорыв недели. 6-е место.

0: трек New Religion последнее время как маятник раскачивается то вверх, то вниз, а вот остановиться никак не может, подходящих условий нет. Вот и сейчас Bebe Rexha и Faceless откатывают на две строчки вниз.
1: С таким же показателем сразу перед ними обустраиваются Боб Синклер и Кайза. Ребята продолжают трудиться, и мы верим в то, что на серебряной медали они не остановятся. А небольшой откат на две строчки – это лишь способ выдохнуть. Ну а у кого лето не вызывает таких желаний? Мы тоже готовы релакснуть под сингл «I Can't Wait».
2: Четвертое место.

0: Вы гляньте, каких людей к нам надуло. Форточку, что ли, забыли закрыть? Не, ну, конечно, это все только в позитивном смысле, так как трек Broken String начинает сбор медалек. Плюс 2, и вот уже бронза в кармане.
1: А «Медуза» и «Henry Camomile» наконец дотянулись до второго места. Кстати, пока это лучший показатель музыкантов в горячей двадцатке. И все это через месяц после появления композиции «Don't Wanna Go Home» в списке лучших.
2: Второе место.

0: наступил тот радостный момент, когда очередь перед глазами растаяла, и ты через пару минут получишь то, ради чего простоял так долго. Чувствуете воодушевление? Быстро рассказываем тебе, кто был на местах с 10 по 2 и, наконец, отправляемся чествовать победителя.
1: Топ-20. Горячая десятка.
0: 10-я строчка. The Second Voice. Let Me Be.
2: Девятое место. DJ Tiesto и Brianna Grace. Beautiful Places.

0: 8-я строчка BTS Swim.
1: Седьмое место. Аля Фарбен, Ирена Миллер, Body Talk.
0: Шестая строчка. Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Пятое место. Бэби Рекса и Фейслис, New Religion.

0: четвертая строчка. Боб Синклер и Кайза, I Can't Wait.
1: Третье место. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Катарина О'Райан, Broken String.
0: Вторая строчка. Медуза и Henry Camomile, Don't Wanna Go Home.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
1: Так, давайте глянем с претендентами, как у нас сегодня. Они-то готовы, а мы? Считаю, на разминку у нас было достаточно времени. Первые сегодня Хугель, Эмайл Энджел и Ультранейт представили нам эти трое композицию «Moving to the Sun». Какое красивое название, трек не хуже. Далее Эрви Сан, Рауф Алехандро и Вискит, вновь тройка, решили нас порадовать саундом Понго. Ну а мы только и рады. Ну и на финал Дипло и Адриан Нуньес, Ту Степпин, их работа. Оценим всех, не зря же все было.
0: ТОП-20.

0: только по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20. Выбирай любимую песню и голосуй за нее по номеру 9990. И главное, не упусти слово «ТОП». Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
1: Дедлайны горят, и кто мы такие, чтобы их не соблюсти? Как и полагается, финал «Горячей двадцатки» наступит через несколько минут, и через такое же их количество мы покинем студию под звуки самого пролайканного, самого любимого и самого хитового трека этой недели. Уже догадался, кто вцепился в трон?
2: Русские. Как же давно я не припомню такого, чтобы русскоязычный трек держался за первое место в топе. Но у трека «Шаде» отлично это получается. «Бай Индия», «Хчо» и «Мот» отработали на славу. «Внесите золото». Ну а пока золото в руках триумфатора, мы с Дроздовой уходим по-английски.
1: Пока-пока.
0: Первое место.

0: Витебске 21 час. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра днем по региону 18-23 градуса выше нуля. В Витебске днем ожидается 20-22 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend level.
2: Клиент.бай, телефон 214. Получение премии не разыграно, связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
3: Ого, га-га-га! На поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60, категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра днем по региону 18-23 градуса выше нуля. В Витебске днем ожидается 20-22 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Реклама.
1: PM.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Сроки сбора бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте Макс Лайн. Бай и телефон плюс 375-20-900-70-77. Возможность получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 11-16. Завтра днем по региону 18-23 градуса выше нуля. В Витебске днем ожидается 20-22 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

сказал, что пацаны не танцуют. Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут?

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати» представляет.

0: продолжает красивых женщин рождать. Им хочется нежности, им хочется жить. Мир рушится, но продолжает любить. Им хочется радости и от счастья летать. Мир рушится,
1: для вас играет, но он продолжает мечтать.

но продолжает нас удивлять. И только одно я не должен забыть.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16, в Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 11-16, Витебске 12-14 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати» представляет.